0: 101.5. Знаем, что любишь.
1: Волгоград FM. Твое время. 4 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: свое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

знаем, что любишь.

0: Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5. Get ready to shake your asses.
2: I went deaf on the bitch.

0: свое время.
1: 7 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колодцина. В эфире новости. В Госдуме предложили предоставить педагогам-пенсионерам в России право на льготное санаторно-курортное лечение, но не реже одного раза в год, по аналогии с военными пенсионерами, закрепив это в законе об образовании в РФ и предусмотрев финансирование из федерального бюджета. По словам парламентариев, сейчас единой федеральной гарантии для учителей нет, а их труд связан с высокой эмоциональной нагрузкой и хроническими заболеваниями. В Госдуме предлагают выдавать путевки по медицинским показаниям с учетом стажа, отдавая приоритет педагогам со стажем более 25 лет, а для пенсионеров старше 80 лет предусмотреть возможность сопровождения. 16 октября Центр «Мой бизнес» в Волгоградской области бесплатно обучит предпринимателей применению нейросетей для подбора персонала, оценки компетенций, построению бренда и профилактики выгорания. В программе разбор архитектуры управления, привлечение молодых специалистов и интерактивная бизнес-игра. По словам представителя Центра Николая Буренко, ИИ и забота о команде становятся ключевыми компетенциями бизнеса и превращаются в стратегического партнера. Подробности можно узнать по телефону 8 800 302 3203. В Еланском районе Волгоградской области завершен капитальный ремонт 4-километрового участка трассы Елань-Водопьяново-Березовка, связывающая село Водопьяново с райцентром. Дорожники заменили полотно, обустроили инфраструктуру примыкания, установили знаки, элементы безопасности и нанесли новую разметку. По данным администрации региона, за последние 10 лет в области построено и реконструировано свыше 5000 километров дорог. На текущий год запланировано обновление еще 255 километров в рамках задач по развитию транспортно-логистической инфраструктуры, поставлена губернатором Андреем Бочаровым. В Советском районе Волгограда для ученых Федерального научного центра агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН за 2 недели построят современное модульное укрытие от беспилотно-летательных аппаратов и ракет площадью от 102 квадратных метров и высотой от 3 метров. Конструкция с наружными стенами толщиной от 40 сантиметров и внутренними перегородками от 30 сантиметров будет оснащена противопожарными и пластиковыми дверями, подвесными потолками, керамогранитными полами, а также системами водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения, включая 2 санузла и умывальную комнату. Исполнители работы определят по итогам открытого аукциона в первой декаде октября. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как 1, 2, 3. 1. Современное оборудование. 2. Профессиональные офтальмологи. 3. Всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза. Улица Базарова, 20. Телефон 52-92-92. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Ну, привет тебе, наш дорогой слушатель. Дорогой, потому что мы ценим тебя, понимаешь ли. Причем мы обращаемся к любому, даже не самому дорогому слушателю, да? То есть, ну, тот, кто там меньше там 10 тысяч, это же, получается, есть и такие, правильно? Если оценивать.
3: У нас акция какая-то, что ли? Не пойму, распродажа какая-то. Недорогих слушателей.
2: Недорогие слушатели. Короче, ребятки, имейте в виду, мы дорожим на самом деле всеми вами. Конечно, рады, что вы на 101.5 настраиваетесь с самого раннего утра. Ну и опять же напоминаем вам, что лучший способ найти хорошее настроение — это 101.5 и утреннее шоу 3-4. Короче, прямо сейчас мы хотим, чтобы вы окунулись в атмосферу приятного, теплого пухового платка, да, который создает волгоградский пуховый платок ИП Ефименко Анна Анатольевна. На правах рекламы — креативный драйвер, проект, который позволяет нам ощутить своим конкретно телом, своей головой, своими ногами, своими ручками то самое тепло и уют.
3: Какими конечностями мы только не ощущали теплоту волгоградского пухового платка. Вы можете это увидеть в нашем видеоролике, который уже...
2: В закрытом телеграм-канале.
3: Уже выпустили в группе ВКонтакте.
2: Да, есть такое.
3: Там Олег какие только головные уборы не примерял.
2: Да.
3: Даже его вот эти вот руки-базуки...
2: Влезли такие
3: ладошки,
2: в варежки.
3: Да, ладошки влезли в варежки. Да, вы думали, что это копыта? Нет, они поместились, представляете? В общем, там на любой цвет, на любой размер, любую форму. Все обязательно подберут девчонки, которые так гостеприимно всех встречают.
2: Да, если что, имейте в виду, друзья, все это дело находится непосредственно где? Правильно, в центре Волгограда. Я думаю, вы точно знаете ту самую, значит, точку на карте под названием Центральный рынок. Заходите вот непосредственно там, где раньше был магазин МАН, налево, и вот там увидите этот самый волгоградский пуховый платок. Короче, заходите, примеряйте, и самое прикольное то, что не только для себя, но еще и в качестве подарка можно оформить, так сказать, любую покупку. Угу. Особенно это прикольно тем, кто приезжает в наш город в качестве туристов, гостей, там, ваших родных или близких, которые живут в других регионах, им точно будет приятно получить такой подарок. Короче, про подарки. У нас есть еще рубрика под названием «Прогноз погоды», «Календарь».
3: Сенсация.
2: Там тоже можно какой-то подарок в виде какой-то новости озвучить. Ну и самое главное, фактически, физический подарок, который мы подарим вам в конкурсе «Проще простого».
3: «Проще простого», абсолютно верно. Поэтому все те, кто, ну, жаждет охоты.
2: Охоты.
3: Не голодных игр, а вот охоты за нашими призами.
2: Да.
3: А при том, что вы вообще там ничего не теряете, исключительно только в плюсе, обещаем мы...
2: Будь здоров.
3: Что вы окажетесь, да, спасибо. Видите, не брешу,
2: да,
3: не
2: обманываю. Правду говоришь, все правда. Круто.
3: Да, главное, держите руку на пульсе, а лучше сразу на мобильном телефоне, чтобы успеть набрать наш заветный номер. Мы его обязательно повторим перед началом конкурса. Ну а пока каждому желаем удачи, отличного эфира в нашей компании, отличной поездки до работы или куда вы держите путь. С вами Олег Шарапов, Дина Косичкина. Это утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире, погнали.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
6: С 24 октября впервые в волгоградском цирке грандиозное шоу «Гии и Радзе» «Бурляск». 61-28-56.
7: Категория 0+.
8: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
9: 11 октября в 10:00 Волгоградский технический университет проводит день открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении, познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
10: Без возрастных ограничений.
11: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
12: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
11: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Итак, друзья, пару слов о том, что происходит за окном. Чего там нам обещают синоптики? Прямо сейчас синоптики говорят о том, что за окном ясная погода, осадков сегодня не ожидается. Дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду, а вот плюс 11 это на термометре. Днем до плюс 23, ночью до плюс 10. Завтра в четверг ожидается облачная с прояснением погода, при этом плюс 22 днем и плюс 13 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

0: Да что ж за день ты сегодня такой?
1: День сегодня прекрасный, на дворе у нас 7 октября, это, соответственно, что? Правильно, среда. Так, день вежливых людей. Олег, доброго утречка, рады и счастливы видеть вас.
2: Доброе утречко всем, вы такие классные.
1: Как поживаете, Олег Владимирович?
2: Шикарно, вы как? Вашими молитвами, как говорится.
1: Спасибо большое, так, обменялись. Даже немножко, возможно, вы это поверили.
2: Ну так, да, типа давай.
1: У нас есть День Конституции России, а вот сегодня День Конституции СССР. СССР.
2: О, да, вот так хорошо, да. День Конституции СССР.
1: Абсолютно верно, 49 годиков. Да, она не действует, но почему-то мы вспоминаем именно 7 октября.
2: Так, значит, еще что касается сегодняшней даты, ребят, напомню, что сегодня, между прочим, 7 октября. Это, ну, для того, чтобы как раз продержаться ровно столько, сколько мне необходимо для того, чтобы открыть сайт. Но сайт открывается...
1: Ну, на компьютере есть волшебная вкладочка, да? Там, Олеж, да.
2: Ладно,
1: пока
2: я Олег
1: справляется с деменцией, я продолжу сегодня Всемирный день хлопка.
2: Хлопка? World Или хлопка?
1: Катон Дэй. Ну, давай, давай. Это катонит, Олег катонит.
2: Олег...
1: Не Кадони, да, Олег Катонит. Угу.
2: Так.
1: Так, Всероссийский день беременных. Вот можно им тоже поаплодировать, Олег.
2: Мне нельзя аплодировать другим беременным. Вот. Ну-ка, давай, нажми мне вот. А, вот это все, вот, смотри, как здорово. Вот, класс. Да что ж такое, как ты вообще работаешь на своем... Тебе...
1: Да, я загораю.
2: Так.
1: Так, Всемирный день карате.
2: Карате.
1: Киа.
2: Киа,
1: да.
2: Значит, я, кстати, занимался каратэ один.
1: Сколько? Один день, два дня?
2: Не,
1: пока не набуцкали.
2: У нас был тренер по волейболу.
1: Так.
2: Вот, который, соответственно, что
1: который
2: делал?
1: Сказал, волейбол это не твое, да?
2: Он сказал, что я занимался каратэ, поэтому мы по субботам будем заниматься каратэ. Я такой думаю, это очень важно для любого волейболиста.
1: Да.
2: И мы, короче, прикинь, ну реально по субботам. То есть у нас было...
1: Дополнительное занятие, да?
2: Да, были тренировки общие. И, соответственно, одна в субботу по карате. И там, соответственно, мы кия, вот это всякие учили там. Но это было очень модно в 90-м году.
1: Ну, во-первых, вы, наверное, сильно пару недель учили сочетание киокушинкай, да? Я правильно понимаю? Ты же пока выговоришь.
2: Ну да.
1: Пока прочитаешь.
2: Да.
1: Чем ты занимаешься? Да и ладно.
2: Мало того, нам на полном серьезе говорили смотреть фильмы с Брюсом Ли. Потому что он считал, что Брюс Ли это как бы талон.
1: Карате, мастера карате. День образования штабных подразделений МВД Российской Федерации, Олега, для тебя...
2: Пусть будет для работника день работника организационно-инспекторских служб уголовно-исполнительной системы.
1: Так.
2: Что-то микрофон у меня так тихо.
1: Может, и в него говорить надо тебе?
2: А, может, в него говорить, да?
1: Да. Тогда все получится. Так, давайте перейдем к событиям. Вы бы видели Олега, если честно. Сейчас он напоминает школьника, который еще тянет руку и говорит: Марья Ивановна, я учил, но завтра обязательно отвечу. Так, 7 октября 1604 года основан город Томск. 422 годика.
2: Раз мы в города играем, тогда ты на К, да, сказала?
1: Да.
2: 7 октября 40-го года Красногорск получил статус города. До этого он был статус пригорода.
1: Так, копировальная бумага. На нее получен патент в 1806 году. Открылась первая в США железная дорога в 1826. Я правильно понимаю, именно с того дня индейцы и ковбои, точнее, ковбои начали грабить.
2: А, то есть как только...
1: Ну, как в фильмах, правильно?
2: Вот это все, я помню, да.
1: Это Брюс Ли, я так понимаю, да? Бежит грабить
2: поезд. 99-й год, Дин.
1: Так.
2: Тебе уже было сколько, получается? 38?
1: Примерно, да.
2: Обнаружен первый в мире компьютерный вирус в области системных драйверов или драйверов самого высокого уровня безопасности системы. То есть именно там уже появились... Ну, по сути, да, вот эти вот...
1: И Касперский тогда... уже начал хрюкать на это, правильно?
2: Не-не-не, Касперский понял, что он не просто так придумал этот вирус. Теперь нужно что? Придумать антивирус и продавать его.
1: Так, что еще? Образована ГДР, Германская Демократическая Республика, в 1949 году.
2: Да.
1: Принята как раз-таки та самая Брежневская Конституция, о которой мы сегодня вещали, но это было аж в 1977 году. Когда-то, до 1993 года, был пост почетного караула номер один у Мавзолея Ленина, и соответственно, в 1993 году его ликвидировали.
3: На Волгоград FM.

0: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-2385.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.
3: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
4: 0+.
5: Так мычит корова. Так работает трактор. У-ху! Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор конкурса ИП «Набиулин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
7: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Это конкурс «Проще простого», друзья. Прямо сейчас не стесняйтесь звонить 39-101-5. Итак, значит, что мы имеем? Мы имеем, во-первых, номер телефона 39-101-5. Также у нас есть люди, которыми мы дрожим, конечно же. Мы прям реально думаем, вот эти шесть человек, которые нам дозваниваются, каждый раз меняясь со своими, значит, ну, как минимум, местами в конкурсах, ну, и, соответственно, выигрывая постоянно. Это, конечно, молодцы. Да, это вот прям, ну, молодцы, клево. Но есть и другие, еще как минимум три человека в Волгограде или в Волжском, которые хотят забрать у нас призы. Я напоминаю, что призы у нас сегодня, ну, например, конкретно вот в этот конкретный конкурс, в этот конкретный час, это, конечно же, классная история для вашего ребенка. От нашего спонсора Ипара Манченко Юлии Владимировны мы разыгрываем один безлимит для одного ребенка в Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад». То есть там что? Правильно, можно провести целый день вашему ребенку, оставив там все силы, конечно же, получив огромное количество эмоций и, конечно же...
2: И получив отличный сон у ребенка уже вечером.
1: Да, да. ТРЦ «Мармелад», друзья, на третьем этаже, 6+. Каникулы с «Космоклубом» — это весело, поэтому имейте в виду, сейчас вот как раз, когда идут те самые каникулы в школе, почему бы не отправить туда, в эту мультивселенную приключений, где каждая встреча с любимым героем, соответственно, это уже радость, научная лаборатория, веселые мастер-классы, призы, подарки от партнеров. Все это в рамках вот нынешнего...
2: Обалдеть, как сказал бы Юрий Гальцев.
1: Да, кто-то дозвонился, алло, привет.
2: Доброе утро.
3: Привет, привет, Михаил.
2: Миш, делай потише. Сейчас, прям сейчас, умоляю.
1: Да, все.
2: Убирай.
1: Огонь.
2: Да, супер.
1: Да. Миш, ты где находишься?
3: В Волжске.
1: Ну ты там в машине?
3: Да.
1: А куда едешь?
3: Волгоград.
1: А что ты здесь будешь делать? Зачем ты нам здесь нужен?
3: Не поверишь, работать.
1: Работать? А, да. Волжский работает на Волгоград, получается?
3: Иногда вы на нас, иногда мы на вас.
1: Да, иногда и мы ездим работать в Волжске. Как ты угадал, так и есть. Ну, мы просто пошутили. Все, нормально. Нам нужно поднять тебе настроение. Соответственно, прямо сейчас с хорошим настроением, пожалуйста, послушай вопрос и ответь правильно, выбрав один из вариантов ответа.
2: Миш. Дело в том, что 7 октября 1999 года обнаружен первый в мире компьютерный вирус в области системных драйверов самого высокого уровня безопасности. Но я бы хотела вспомнить вообще первый в мире компьютерный вирус. То есть тут в 99-м прям такая атака на базы данных была совершена и так далее. А были и вариантики попроще. Ну, когда и в целом с компьютерами тоже было сильно проще. Вот, например, в 1971 году первый компьютерный вирус, он был создан экспериментально не для того, чтобы поражать базы данных, а просто вот чтобы поэкспериментировать. Он не вредил, а просто показывал надпись. Давай-ка выясним, какую надпись показывал первый в мире компьютерный вирус. Либо, ну, естественно, я в переводе на русский говорю, да? Либо «Я крипер, поймай меня, если сможешь». Либо «Я уже здесь, давай знакомиться». Первый или второй вариант?
1: Какой-то крипер, непонятно.
3: Первый. «Поймай меня, если сможешь». Поймай... Фильм такой интересный был.
1: Да, был такой.
2: Ты чисто с отсылочкой к фильму. Ну, фильм вообще никак с этим не связан, но, если честно, ответ правильный. Молодец. Вирус так и назывался — крипер.
1: Нормально, хорошо. Принято. Прямо сейчас мы поздравляем тебя с победой, но и ты можешь поздравить себя с победой, прокричав название нашего утреннего шоу 3-4 максимально громко.
3: 3-4.
1: Принято.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Шедевры мировой оперной и балетной классики. Концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре Царицынская опера. Афиша на официальном сайте театра.
3: Волгоградский государственный театр Царицынская опера. УГРН 104-340-014-82-26.
4: Приглашаем за новинками. Осенние коллекции женской и мужской одежды, обувь, аксессуары, текстиль и товары для дома на выставке «Модный товар» 7 октября в Экспоцентре. 0+.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 40.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор ИП «Петеруха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Вот уж, как говорится, лол. Произошла ситуация. Да, как говорят, ситуация. В Питере.
3: Так.
2: Вот. Значит, одна девушка, ну, которая, по сути, является аферисткой.
3: Так.
2: Просто нанятая для того, чтобы отобрать у 76-летней пенсионерки пакет с 3 миллионами рублей, а затем доставить его тем, кто эти 3 миллиона, так сказать, мошенническим путем заработал.
3: Ну, уговорил ее,
2: Ну, уговорил. Вот, она все прекрасно понимала, что она делает, почему она это делает. Статью, по которой она это делает, понимаешь ли, вышла она с пакетом на улицу, а ее что? Ограбили. Этот пакет выхватили у нее из рук и побежали.
3: В Питере, да?
2: Да, Питер. В итоге что сделала девушка? Она обратилась в полицию. Отделу ничего не оставалось, кроме как завести два дела. О мошенничестве и грабеже.
3: А, то есть она призналась? Здрасте, я... Нет. Сперла денег, и теперь ее сперли, их сперли.
2: Выяснилось просто, откуда эти деньги в итоге. Ага. Все-таки, ну, полицейские, тем более в Питере, не дураки. Мы знаем прекрасно, что там что, Казанова.
3: Ну, естественно.
2: Там же в Москве.
3: Букалис,
2: Питере. Да,
3: Волков.
2: Все, это же оттуда.
3: Да.
2: Просто мне казалось, что это Питер.

0: FM. Итак, ребятушки, давайте послушаем прикольные факты в рубрике «Живи с этим». Парочка вам сейчас отсыпем.
1: Итак, в Древней Греции электрических скатов использовали как анестезию. Их разрядом снимали боль при операциях, родах, а также лечили головную боль и подагру, как вам?
0: Нормально. То есть, получается...
1: Главное не переборщить, правильно, с разрядом?
0: Да. Как они, там-то вольтаж определяли, мне интересно. Ты этого здорового не бери, он в прошлый раз наш мочканул.
1: Да, наверное, поменьше, наверное, да, берут?
0: Да, Дионис, помнишь, помер? Это же Древняя Греция, правильно?
1: Он Дионис, по-моему.
0: Да, ну, просто у меня в школе был Дионис.

0: японец. А, причем он, мы его, ну, Дионис...
1: армянин, я правильно понимаю?
0: Они узнали, что все имена бесплатные, и взяли эти. Да, короче, как-то так. Давай так, от Древней Греции в обычную Мексику, нынешнюю Мексику.
1: Так.
0: В мексиканском штате Идальго туристы могут посетить парк отдыха Эко Альберто. Эко Альберто. Слово «эко» нам что? Говорит о том, что это что-то...
1: Зеленый парк,
0: что-то, видимо, прикольное, да, такое, здоровское. Но одним из самых популярных развлечений, в котором является имитация незаконного пересечения границы США под названием «Каминато Ноктюрна». За плату в 20 баксов участников собирают в группу и предлагают им, внимание, ночное путешествие на 12 километров длительностью нескольких часов. В ходе этого...
1: Ну, то есть это марш-бросок, по факту, за 20
0: долларов. По сути, марш-бросок.
1: В ходе этого... Гонка с препятствиями.
0: Иммигрантам в кавычках придется бегать, продираться сквозь заросли и горные тропы, проползать под заграждениями из колючей проволоки, а также прятаться от пеших и автомобильных патрулей, пограничников.
1: И злых собак.
0: Которые даже стреляют холостыми патронами. Иногда даже не холостыми. Хотя критики говорят, что такой аттракцион могут использовать для подготовки будущие перебежчики.
1: Естественно.
0: Его организаторы, конечно, уверяют, да, зуб дают, что настоящее пересечение границы несравнимо сложнее и опаснее.
1: Но мне кажется, это же может вселить уверенность, да? Я прошел вообще 15 раз этот аттракцион, я готов.
0: Да, я вот
1: и
0: это...
1: пошел.
0: Вот, как там называется? Каминато Ноктюрна назвали. Это еще такой какой-то необычный...
1: Да,
0: с каким-то таким, знаешь, отсылка к латинице.
1: Ну, Ноктюрн, это же музыкальное произведение.
0: Да? Ну, короче, что-то такое, да. Ребята, под музыку холостых выстрелов мы будем ползать под колючкой.
1: Ну, очень грациозно.
0: Очень грациозно, как-то так. Живите с этим. 3-4.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: 11 октября в 10:00 Волгоградский технический университет проводит день открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении. Познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
3: Без возрастных ограничений.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
4: 0+.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
6: А куда мы едем?
5: Проводить испытания и получать новые впечатления.
7: Ведущие «Волгоград FM» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
8: Узнай, что мы проверили на этот раз.
7: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на «Волгоград FM».
9: Спонсор ИП «Ефименко» Анна Анатольевна.
10: Магазин «Волгоградский пуховый платок» приглашает всех за подарками из натуральной шерсти от местных производителей. Адреса магазинов: Рабоче-Крестьянская, 9, рядом с ТЦ «Ворошиловский», улица Советская, 17, в здании Центрального рынка, вход со стороны «Волги». Подарки и сувениры с историей.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: продюсер ИП «Меликян» Эдгар Сережаевич. «Сити Боулинг».
1: Да, друзья, вы правильно поняли. Конкурс начинается. Время московское, волгоградское, 8:40. Прямо сейчас как раз ровно и 40 минут и случилось. Поэтому мы не можем себя вот как бы изменить в этой нашей любимой традиции на раздаче подарков, сертификатов боулинг на один час, которым можно воспользоваться с понедельника по четверг, мы отдаем вам прямо сейчас. А «Сити Боулинг» находится где? В ТРЦ «Мармелад», соответственно, также
2: и в
1: «Европ-Сити Молл». И вы знаете прекрасно, что эти две локации помогут вам провести не только, например, какой-то семейный такой или там дружеский вариант отдыха, да, и пообщавшись, еще и покидать, соответственно, шары, но и целый корпоратив, потому что, на самом деле, можно посмотреть видео на стене нашей группы ВКонтакте, которая как раз и рассказывает о том, какие именно способы развлечений для массовой такой истории, для людей, которых там можно собрать около 200 человек, даже мы знаем.
2: Например, да, там, если что, есть еще бильярдная, вообще такое очень крутое кафе, полноценное, не просто где вам там картошку фри, бургер подадут, а максимально полноценная кухня с огромным меню. Да. Поэтому можно очень круто отметить праздник вообще по любому поводу. Заходите обязательно. Ну, а повод помериться страйками мы подкидываем вам прямо сейчас. Набирайте 39-101-5. Нас ждет небольшое путешествие по улочкам родного города. Может быть, иногда будем выезжать куда-то в пригород. Поэтому, если что, если вы с района, мы, возможно, вас тоже порадуем.
1: Да. Ну и волжане тоже не стесняйтесь, потому что иногда мы и за вас тоже цепляемся с точки зрения каких-то координат и предлагаем вам раскрыть тайны. Ну, опять же, тайны, что там, один вопрос, три варианта ответа. Таких вопросов всего три. Вот такая у нас, соответственно, история с навигатором. Это такой уже древний конкурс, ровно такой же древний, как и я, с точки зрения количества лет, которое он проходит в эфире. Да, да?
2: Там приписка до нашей эры обычно идет.
1: Да. И цифры
2: как
1: там...
2: и Олегу.
1: Да, римские. Ладно, короче, у нас начинается движение. Вы либо звоните по номеру 39-115, либо, если что, на один вопрос тогда ответим, но с помощью нашего Макса или телеги 927-522-115.
3: Начинаем движение.
1: Первый и пока что единственный вопрос, пока озвучиваем его, вы, соответственно, решаете, каким образом на него ответить.
2: Итак, давайте-ка выясним вместе с вами. Оттолкнемся от 7 октября 1604 года. Тогда основан город Томск. Мы нашли улицу Томскую. А в каком же районе мы ее обнаружили? В Дзержинском районе Волгограда, в Советском или в Красноармейском?
1: Да, такая вот простая.
2: Улица Томская.
1: Улица Томская, друзья, простая история. Есть всего три района.
2: Есть три района, мы обозначили, надо выбрать правильно, именно там, где располагается улица Томская. Свой правильный ответ отправляйте на...
1: Алло.
2: Спасибо.
4: Алло, здравствуйте.
1: Да-да, привет. Как зовут тебя?
4: Хорошо.
1: Как
2: зовут тебя, дружище?
4: Здравствуйте, меня зовут Сергей.
2: Супер, Серега, привет. Сереж, здорово.
1: Все, скажи, какой район для улицы Томской на карте специально, значит, мы подогрели?
4: Дзержинский.
1: Дзержинский. Ты в каком районе сам живешь?
4: Дзержинском.
1: Тогда понятно, почему ты угадал ответ на этот вопрос. Давай тогда тебе задаем второй, более сложный вопрос. Итак, внимание, что располагается, значит, по улице, по адресу Университетский проспект 100? Бассейн, торговый центр или общежитие Волгу?
4: По-моему, общежитие Волгу.
1: Это правильный ответ. Немножко уже начинаешь напрягать нас. Как быстро ты отвечаешь, это очень плохо. Очень плохо. Надо медленнее думать.
2: А еще 7 октября, мы сейчас чуть посложнее усложним формулировку вопроса, так
1: давай.
2: Скажем. 7 октября отмечается Всемирный день архитектуры. Архитектура бывает какая?
1: Правильно. Разная.
2: Никакая. Разная, да. Ну, она связана либо со строительством, да, в том числе. В общем, мы нашли плюс-минус название улиц, которые можно подтянуть под этот праздник.
1: По одной
2: тематике.
1: Улица
2: Строительная и улица Архитектурная. Давай-ка выясним. Эти улицы Строительная и Архитектурная, они обе есть в Волгограде. Либо обе они выдуманы, их нет. Обеих нет в Волгограде, в нашем городе. Либо есть только одна, любая.
4: Но архитектурно это точно есть, это 100%.
1: Так. Ну и что?
4: Строительная, да?
1: И что ты думаешь, строительная нет, получается, да?
4: Да, думаю, тоже есть, наверное.
1: Наверное, есть, да? Итого правильный ответ какой, по твоему мнению?
4: И та, и другая улица есть.
1: Угу. Ну, ты, конечно, молодец тоже, Серег. Тоже вот, блин, взял, повелся на моей подсказке и правильно сделал. Это правильный ответ, молодец. Блин, 3 балла из 3 взял. И сразу сертификат Сити Боулинг на 1 час.
2: Как дядя Олежка гордится тобой, Сереж.
1: Да, молодец. Мой пацан.
4: Не зря я работаю в такси.
1: Не, ну да, на самом деле работа в такси вроде как предполагает.
2: Расширяет кругозор географически 100%.
1: Хотя на самом деле навигатор все-таки, мне кажется, расслабляет таксистов, согласись, если взять раньше, когда мы ездили еще по картам.
2: Или по атласам дорог.
1: Или пока, ну если прям взять совсем возрастных таксистов, которые говорили: так, покажите мне, куда ехать. И человек там говорит: сейчас здесь направо, потом налево еще 300 метров вперед. Такое тоже было, я вспоминаю, такие были моменты. Ладно, прямо сейчас. Давай отметим победу, прокричав название нашего утреннего шоу 3-4.
4: 3-4.
1: Принято.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Пора зажигать! Сити Боулинг в ТРЦ Европа Сити Молл и ТРК Мармелад. Это яркий отдых с семьей или вечеринка с друзьями. Да хоть незабываемый корпоратив. Большое количество дорожек, полноценное меню и море позитива. Страйк за страйком. Врывайся в Сити Боулинг. Телефон 56 86 86.

0: Реклама.
1: Волгоград FM представляет «Бизнес-среда». Программа, полезная и начинающему, и опытному бизнесмену.
2: Я ее ведущий, Григорий Евдокимов, основатель и руководитель бизнес-клуба. Вместе с приглашенными экспертами мы обсуждаем важные актуальные темы.
1: «Бизнес-среда». Программа о предпринимателях и для предпринимателей. Каждую среду в 12.00 на Волгоград FM 101.5. Категория 12+. Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Мед, икра, фермерские сыры, грибы, колбасы, буженина, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 7 октября. 0+.
7: Ремзона на Волгоград-ФМ. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
8: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
9: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Гарифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
10: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая.
11: Телефон 60 99 44.
9: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Пятеруха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Ну, давайте. Концовка второго часа, как всегда, как, в принципе, и любого часа, знаменована приходом рубрики «Сенсация». Конечно, в ней не всегда сенсационные новости, но какие-то курьезики происходят. Что-то там Дина говорит, ну, давай, давай, расскажу, что ли, об этом вам сейчас. Что там?
3: Так, новость для всех россиян.
2: Давай.
3: Для всех россиян, у которых даже все в порядке с головой. Угу. В общем, оказывается, раз в год россияне могут бесплатно... А, нет. Угу, хорошо. Короче, я когда проверяла информацию, некое расхождение было, но заголовок в целом сходится. Короче, раз в году россияне могут отдохнуть в психдиспансере, даже если с головой все в порядке.
2: Прикольно.
3: Достаточно взять направление у районного психиатра и выбрать клинику, например, неврологическую. Внутри почти санаторий, психологи, чекапчик, аромабассейны, кислородные коктейли.
2: Угу.
3: В целом можно заезжать всей корпоративной командой.
2: Кислородные коктейли.
3: Ну, да.
2: Угу. Да.
3: И верим вот где-то, где-то пишут, что вообще-то это бесплатно можно по ОМС.
2: Да.
3: Где-то пишут, что все-таки как бы со здоровой головой придется заплатить. Ага. Здоровая голова.
2: Еще раз тебе напомню, Дин, посмотри, пожалуйста, фильм «Пролетая над гнездом кукушки» с Джеком Николсоном. Ну, там, на самом деле, огромное количество других актеров классных играет. Вот, в целом, очень прикольный фильм, который рассказывает о том, как же здорово в психоневрологическом диспансере лежать. Короче, китайская стримерша. Она думает, как мне...
3: заработать денег и фолловеров.
2: Сделать, да, вот, максимально больше донатов, чтобы кидали мне, чтобы донатики кидали. Ну, и, соответственно, она придумала кресло, в котором при появлении доната на ее счете начинается вращение вот прям вокруг своей оси. То есть она начинает крутиться вниз головой.
3: Центрифуга.
2: Всего 7,5 долларов.
3: Мне уже тошнит.
2: 7,5 баксов. Зрители могут буквально раскрутить ее вместе с игровым креслом. Она думала, ну, кто там будет платить 7,5 баксов за такое вот развлечение? Оказалось, что людям только дай повод. И вот она теперь уже...
3: чтобы увидеть сцену, визуализировать сцену из трудного ребенка
2: эта
3: на карусельке.
2: Эта тема вышла из-под контроля. Показываю тебе, Дин, смотри, как это выглядит. То есть чувиху просто мотает на кресле, оно отодвигается от стола компьютерного, и, соответственно, ее просто там вертит, как говорится, ну, и влево, и вправо. Ну, вообще жесть полная, да? Вот. И она, соответственно, поняла, что деньги зарабатываются не так-то легко. Приходится крутиться.
3: Ей можно было отбираться в космонавты, надо сказать.
2: Как белку в колесе. Да, фактически это центрифуга.
3: Она отлично реагирует на это, в общем-то.
2: Не, ну как бы мы...
3: ну просто задолбалась в целом по лицу.
2: Так, а деньги, как говорится, что? Не пахнут же, правильно? Поэтому надо что? Надо зарабатывать. Вот. Единственное, что не
3: чтобы
2: стоит...
3: был фонтан денег,
2: не, не стоит ужинать, да, перед этим. Короче, как-то так, друзья, придумывайте новые способы зарабатывания денег. Я уверен, что если вы будете первым, как всегда, пенку-то точно свою заберете.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама. Интерьерные кровати и модульные диваны от Вессен Интерио. Ваш стиль и комфорт. А для детей большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. Вессен Интерио. Создаем уют для каждого. ТЦ Аура, второй этаж.

0: твое время. 9 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колодцина. В эфире новости. В России создана ассоциация объединения производителей бриллиантов. Ее президент Григорий Рапопорт сообщил, что цель объединения – выработка единых стандартов качества, прозрачности и законодательных инициатив, а также представление интересов отрасли на внутреннем и международном рынках. По данным Минфина, создание ассоциации упростит диалог между государством, бизнесом и потребителями, укрепит позиции российских огранщиков в мире и повысит их конкурентоспособность. Организация открыла для компании разделяющие принципы ответственности ведения такого бизнеса. В Волгоградской области запустили сервис 112ВО, которым пользуются уже почти 1500 человек. Приложение позволяет вызвать экстренные службы одним нажатием. Диспетчер автоматически получает координаты, медданные и фото пользователя даже без интернета. Также в сервисе доступны инструкции по безопасности, карты укрытия и экстренные оповещения. Проект реализуется по инициативе губернатора Андрея Бочарова в рамках цифровизации региональной службы 112, которая ежегодно обрабатывает более 1,5 миллиона вызовов. В Волгоградской области установили две новые камеры для контроля выделенных полос. Первая расположена у ТРЦ «Европа Сити Молл» по проспекту Ленина, 55, и фиксирует выезд на полосу, ремни и скорость. Вторая заработала на пересечении проспекта Ленина и Аллеи Героев. Также продолжает работу комплекс на проспекте Жукова, 112. Напоминаем, штраф за движение по выделенной полосе составляет 2250 рублей. С 12 по 18 октября Волгоградский музей-заповедник «Сталинградская битва» проводит всероссийскую акцию «Музейная неделя», в рамках которой участники специальной военной операции, члены их семей, могут бесплатно посетить главные исторические экспозиции города-героя, включая музей-панораму «Сталинградская битва» и залы мемориально-исторического музея. Инициированная в рамках программы президента России по адаптации бойцов к мирной жизни, акция включает бесплатные групповые экскурсии, помогающие узнать о подвиге защитников Волжской твердыни. А подробности можно будет уточнить по телефону Волгограда 55-01-51. Курс валюты на сегодня: доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Ну, еще раз здравствуйте, друзья, вы наши, hello всем, ну и там другие какие-то еще слова на других языках, какие у нас там есть,
3: например,
2: бонжур, вот, пожалуйста, Дина вспомнил на дагестанском.
3: Нет,
2: вот.
3: Я вспомнила бременских музыкантов.
2: А, точно.
3: Привет, hello, бонжур. Или бонжур, hello.
2: Да, что-то такое там было. Короче, ребята, с вами тут не только полиглоты с точки зрения, да, языков, ну и, конечно же, ребята, которые просто каждую неделю огромными лопатами забирают информацию из точек, которые посещаем мы в рамках наших видеороликов, которые, соответственно, не просто так существуют. Мы говорим про наш классный проект. Называется он
3: правильно. Креативный драйвер.
2: Да, на правах рекламы, друзья, ИП Ефименко Анна Анатольевна, Волгоградский Пуховый Платок. Вы посетили его где? Правильно, на территории центрального рынка, бывший МАН. Заходишь в главный вход, и там слева прям вот увидишь.
3: Да, Советская, 17, если вам нужна отметка на карте, следуйте по ней. Именно там можно найти подарок для себя. Именно там можно встретить подарок, приготовить подарок, приобрести подарок для гостей нашего города. Вдруг у вас таковые имеются, вдруг скоро приедут друзья, родственники, а вы думаете, ё-моё, магниты я им уже дарила, скумбрию тоже, что делать еще? Можно отправляться туда, во-первых, там огромное количество товаров именно натуральных материалов. Именно сделанные руками мастеров наших местных, региональных, что урюпинских, потому что мы знаем Волгоградский пуховый платок, урюпинская коза, это просто прямой поставщик вот этого пуха, из которого все вяжется. Очень красиво, кстати, если вы думаете, что, ну, это только платки, это что-то для мам, для бабушек, там огромное количество трендовых моделей, разных вариантов одежды, поэтому приходите вообще абсолютно на любой возраст.
2: А еще валенки не подшиты, новенькие, друзья, именно там, не, хотя подшиты тоже, можно примерить, посмотреть, но мне кажется, прям реально, знаете, такая вот аутентичная история, которая очень хорошо, так сказать, является такой, проявляется как визитная карточка, в том числе нашего
3: онлайн
2: региона.
3: Примерку можно осуществить в нашей группе ВКонтакте.
2: Да.
3: Именно там выложен тот самый ролик.
2: Уже
3: выложен. С результатами нашего похода.
2: Да, прикольно. Вот, если говорить про нас, друзья, то мы никуда не уходим пока из студии Волгоград FM, потому что у нас есть разговор с Александром Морозовым, и нам надо его поддержать, как ни крути. Будет, конечно же, прогноз погоды, очень приятный с точки зрения цифр и в целом прогнозы, который нас ждет с вами на ближайшую неделю. Также конкурс «Откуда звук» и рубрика «Сенсация» с курьезными новостями. Короче, как-то так стартуем с «Современного мира». Это шоу
3: 3-4, полетели!
1: 3-4, утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама. Приглашаем за новинками. Осенние коллекции женской и мужской одежды, обувь, аксессуары, текстиль и товары для дома на выставке «Модный товар» 7 октября в экспоцентре 0+.
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: С 24 октября впервые в волгоградском цирке грандиозное шоу Гии Эрадзе «Бурляск». 61-28-56.
7: Категория 0+.
8: УАО «РЖД» предлагает к продаже нежилые здания площадью до 412 квадратных метров по адресу. Волгоградская область, город Фролово. Торги проводятся по минимально допустимой цене. Информация по телефону 8-937-631-87-30.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Про погоду мы, конечно, вам уже говорили, друзья, но будем каждый час это делать, что является нашей традицией. Короче, октябрь месяц радует нас теплой погодой, по крайней мере, вот концовка этой недели точно, ну, прям лайк-лайк, да? Там Дина говорит, вообще на выходных там до 23 вроде должны.
2: Да, даже до 24, актуализируем информацию, на данный момент плюс 16. Дует западный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Осадков сегодня не ожидается. В целом царит ясная солнечная погода, что приятно. Днем до плюс 22, ночью до плюс 10. Ну и, собственно, плюс 22 будет сопровождать нас днем и в четверг, и в пятницу. Ночью тоже потеплеет до плюс 13. В субботу и воскресенье плюс 23, плюс 24. Нам все нравится.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. На Волгоград FM.
1: Да, друзья, это рубрика «Встречка». В прямом эфире прямо сейчас выходим на связь с Александром Морозовым, нашим автоэкспертом с многолетним стажем. Надеемся на то, что и вам, соответственно, удастся дозвониться. Номер телефона не поменялся. 39-101-5. Как всегда, мы желаем вам удачи вот в именно возможности дозвониться, потому что не всегда у всех получается. Кто хочет, конечно же, задать вопрос Александру Морозову, ну или поделиться с ним и вообще со всеми слушателями Волгоград FM своим мнением. Чаще всего, конечно, это мнение действительно является очень значимым, и Александр Морозов как раз и формирует базу знаний, в том числе из вот таких телефонных переговоров со слушателями, причем не только здесь, в нашем регионе, но и на Урале. Саша уже на связи. Алло, привет тебе, Александр.
4: Да, привет-привет, ребята. Ну что, как с погодкой, все ли, хорошо ли?
1: Ну, мы вообще, вот когда ты сказал, что у вас снег, мы наоборот радуемся, у нас 20 плюс днем. Там, да, ночью там, может, прохладно, но в целом, короче, тепло.
4: А я-то как за вас радуюсь, вообще словами не передать. Прям реву буквально от счастья.
1: Да, вот. Завидуешь-то нам, понятное дело. Да.
4: Ну, меня, видишь, у меня по области минуса начались, то есть, как бы, по ночам-то минусовые значения.
1: Самая коварная, да, погода вот такая, когда там
4: На дорогах. Это утренняя наледь вообще самое поганое дело. Ладно, сейчас будем разговаривать об автомобилях. Если кто-то там захочет высказаться, например, про покрышки, да пожалуйста, мы с удовольствием выслушаем вас. Самое главное, оставайтесь на связи. Делайте так, чтобы звонок не мешал процессу вождения. Лучше остановиться, с нами поговорить.
1: Да, Сань, хотел вопрос задать. Слышал, что ужесточается история, связанная с, во-первых, с самокатчиками или там вот этими электромопедами.
4: Ну, Следственный комитет выдал заключение свое. На самом деле оно абсолютно правдивое, и я очень надеюсь, что как можно быстрее примут поправки, в том числе до уголовного наказания тех, кто использует электрический транспорт. Хотя же как, чтобы только с 18 лет плюс права на электросамокаты, это вообще отдельная категория, я считаю, она очень нужна, и без прав ты уже не возьмешь ни в аренду, никуда, и ты должен зарегистрировать эти документы, передоверие лицам несовершеннолетним, вот это уже серьезное административное либо уголовное наказание в случае, если случился наезд какой-то. И отдельная, конечно, статья — это доставщики, которые просто на мопедах электрических передвигаются по пешеходным зонам. Валите на дорогу, хочется сказать. Вон там есть проезжая часть, пожалуйста, сбоку от бордюра езжайте и спокойно доставляйте. Не надо ездить там, где люди ходят с детьми. Я вообще ярый противник этого всего. У нас велодорожек-то в городе, в крупном, далеко не везде есть. А уж тем более, когда человек едет на полноценном транспортном средстве, они тяжелее и тяжелее становятся. Я тут недавно увидел, появились какие-то такие, знаешь, бирюзово-голубые электрические мопеды. А он весит уже больше 60 килограмм. Ну, ребят, вы что, вы в себе вообще, нет? Ну, может, да, давайте на грузовиках ездить, теперь начнем по пешеходным зонам. А что, они тоже медленно ездят? Значит, ну, как бы надо знать, как использовать. Я очень надеюсь, что вот этот запрет в некоторых регионах вообще глобально будет введен. Я не против отмены электрического транспорта индивидуального использования совсем. То есть я как бы настолько кардинально мыслю, пусть меня закидают чем угодно, но правда, я против. Потому что нет-нет, да и происходят очень серьезные столкновения. А сколько детей в травматологиях лежит после использования электрических самокатов, вы себе не представляете. Подростков травмированных просто огромное количество. Вот, поэтому я, собственно, поддерживаю подобные ограничения. В некоторых странах вообще полностью отказались от таких индивидуальных средств мобильности. Принимаем ваши звонки. Напомню, мы тут вообще об автомобилях разговариваем. 39-101-5 – это наш номер телефона, поэтому, пожалуйста, звоните, оставайтесь на связи. Будем с вами об автомобилях говорить.
1: Алло.
4: Доброе утро.
1: Алло, алло. Вот сейчас, ну,
4: да, что-то сорвался. Молчит, да, человек?
1: Да, ну, ничего,
4: примем следующий.
1: Да, у нас тут...
4: 39-101-5, вы, пожалуйста, звоните и оставайтесь на связи, сейчас. Будем говорить.
1: Алло, алло.
4: Доброе утро, да.
5: Доброе утро, Александр. Ну, вот звоню, как бы, поделиться статистикой вот, по эксплуатации. Почему позвонить решил? Вот недавно вот заезжал к своим слесарям в сервис, там, по мелочам. Вот у нас слесаря нашего таксопарка, в таксопарке мы работаем.
4: Так, вот. Так.
5: Вот, и у них на подъемнике стояла Веста. Вот последние 5 штук, вот хозяин у нас брал, последние 5 Вест он брал, вот я в прошлом году. Я смотрю на нее, ребят спрашиваю, говорю, а это наша машина? Они говорят, да. Я что, смотрю, уже там полдвигателя разобрано. Ага, они говорят, да клапан прогорел. Ну, на машину газ был установлен там в начале, самом там, когда небольшой пробег там. Вот, мы поставили газ. Я говорю, а сколько пробегу? Они говорят, да 1040, что ли, там всего. Я говорю, да. Я говорю, АвтоВАЗ, говорю, как всегда, впереди планеты всей. Ну, так посмеялись. И сразу я вспомнил, я сам езжу вот на Логане, вот с 21-го года он у меня февральский. Вот, уже 500 поехал он у меня. 415 почти тысяч на нем пробегу. Вот тьфу-тьфу-тьфу, как говорится, почем угодно постучи. Ну, двигатель еще не, ну, кроме как там, ну, прокладку под клапанной крышкой поменяли там один раз, может. И один раз там на поддоне прокладку, вот на моей памяти, вот сколько вот он все время подо мной с нуля.
4: Собственно, и все, я говорю, проблемы,
5: ну вот почему АвтоВАЗ так не может? Вот мотор ездит, масло не просит еще ни грамма, от замены до замены вообще ни капли не съедает. Вообще, у меня прям слов нет, вот сколько я езжу. До этого ездил, Логан у меня был тоже еще 2012 года. И каких проблем там, чтобы как вот стоял я где-то на трассе за городом с поднятым капотом там держать за голову. Ну вот такого вообще я не помню. Ну максимум это долить не замерзайки там или антифризы, ну что-то какие-то мелочи. Ну чтобы вот так вот стоять поломанным на аварийке, это никогда.
4: Ну, вот, как бы вот. Да, соглашусь. Я вообще, на самом деле, вот мы тут недавно обсуждали, что Азимут мы обсуждали. По поводу, да, там как бы есть доработки наших двигателей, но вот как показывает опыт, наше, оно вот как лотерея, 50 на 50. Если с Азимутом будет такая же история, с Искрой там такая же история, как и с теми же Вестами и Грантами, то есть если ты покупаешь машину, она с самого начала у тебя жрет масло, все. Это приговор, она так и будет это расходовать. Что касается вот этой лотереи, вот это самое бесячее. Ты же вроде покупаешь продукт, он должен быть качественным, соответствовать хотя бы определенным нормам. Но почему нельзя сделать так? Почему вот, допустим, те же Ларгусы, собранные на базе Рено, ездят себе горе, не знают, а мы потом с русскими моторами расхлебываем эту всю фигню? Почему нельзя было сразу сделать нормально? Мы не боремся уж там, мы молчим про мощности свыше 200 лошадей. Ну, сделайте хотя бы до 150, нормально. Сейчас вот тоже анонсировали, типа, будет двигатель турбовый. Ну, плюс-минус, я понимаю, откуда будут расти ноги и сколько там будет китайского в этом автомобиле, да? Плюс-минус, я понимаю, как бы, какие проблемы могут возникнуть в дальнейшем, в том числе и по комплектующим. Но вот то, о чем вы говорите, это вообще, к сожалению, какая-то такая статистика, которую многие не воспринимают, покупая отечественный автопром. Он до сих пор лидер по продажам, потому что есть цена, и ценовой вопрос здесь самый главный. Но по качеству и количеству претензий это просто аврал, да? Центры захлебываются от количества гарантийки. Полное, вот на мой взгляд, это полное несоответствие вообще современной действительности. Мы не боремся уж как бы за какие-то там суперплатформы, полеты еще куда-то там, летающие машины. Нам бы дайте просто качественный, нормальный, доступный автомобиль. Все. Больше ничего не надо. Замену Логану и плюс еще замену замену, я не знаю, там, ну, какую-то качественную замену газели. Потому что вот это лежание под автомобилем, стояние на трассе, как вы сказали, с открытым капотом, всей страной как-то уже поднадоело. Поэтому люди и прыгают, кто на китайцев, кто на старых корейцев, кто те же логаны перебирает без конца и так далее и тому подобное. Увы и ах, пока вот как инженер я могу только развести руками. И не знаю, почему это происходит. И может быть, в этом есть финансовая причина. Но, как нам сказали из известных видеороликов, можно, но зачем? Как бы можно было это все делать, но зачем? Понимаешь, вот этим вся психология как бы и оправдывается. Спасибо за статистику, благодарю за звонок. Следующий успеем принять еще. Напомню, наш номер телефона 39-101-5. Вы можете дозвониться в прямой эфир, задать вопрос, либо высказаться, поделиться своим опытом. Алло. Может быть, поучаствовать в нашем разговоре предыдущем. Алло.
5: Алло, здравствуйте. И вот да, у меня продолжение вот этого предыдущего вопроса, да? А зачем люди голосуют, так сказать, рублем за наш новый автопром? Зачем они покупают вот эти новые искры, новые весы, которые, ну, ступичный подшипник на весе будет меняться каждые 20-30 тысяч по кругу. Просто на каждое ТО заезжаешь и будешь менять ступичный подшипник. Зачем вы их покупаете, когда есть целая куча других автомобилей? Немного БУ, сильно БУ, но другие, которые намного качественнее. И вы денег, люди, потеряете намного меньше. Не, пожалуйста, не голосуйте рублем за нашего автопроизводителя. Если закроется завод, ну ничего страшного не будет, на мой взгляд. Правильно?
4: Но
5: тут закроется завод, откроется другой завод. На его месте станет другой производитель. Китайский, не китайский, какая уже кому разница. Главное,
4: я, честно говоря, вот в чем-то поддержу, в чем-то не поддержу. Значит, смотрите, вот как потребитель понимаю, действительно, потребитель голосует рублем. Я понимаю, почему люди выбирают. Есть рост цены, господдержки, кредитных программ там, и так далее, и тому подобных вещей. Но действительно получается дешево. Как инженер, мне обидно, правда, мне очень хочется, и я понимаю, для чего поддерживается вот эта инженерная какая-то база, там еще что-то, чтобы хоть что-то теплилось, да, чтобы развивать этот вопрос, действительно нужны годы и так далее. Посмотрите, что сделали китайцы, да, мы можем пойти по этому пути. Они долгое время копировали, все это время они покупали технологии, частные, государственные компании и так далее, но при этом они продолжали глобальный процесс, они готовили свои инженерные кадры, обучали их в других странах, работали эти люди в известных КБ. Теперь они начали заполучать обратно своих специалистов, и в ближайшие годы нас ждет очень интересное развитие событий, когда пойдет именно век китайской инженерии. Раньше мы говорили о том, что это вот европейская инженерная мысль, там японская инженерная мысль. Про китайцев мы думали, что они там все подделки клепают, хотя они клепали совместное производство много лет. И вот тебе, пожалуйста, нам бы вот так же сделать, чтобы стартануть. У нас какая-то своя модель поведения в данном случае. Ну и вот по поводу голосования, не голосования рублем. Каждый меряет рубашку на себя. Если вам эта рубашка подходит, ну знаете, просто минусы ее. Если вы хотите получить автомобиль более качественный, ну конечно, вы будете смотреть что-то другое. Но при этом, я скажу так, отголоски того, о чем мы говорим, имеются в головах грамотных людей, и все-таки выходят интересные какие-то вещи, обновления, то есть идет подвижка. Я очень надеюсь, что будет позитивным началом того, что мы в будущем станем с вами пожинать. И, наверное, хотелось бы в это верить, и я проголосовал бы и рублем, и руками, и ногами за то, что в будущем мы ездили именно на отечественных автомобилях и гордились своим автопромом. Они обсуждали его вот так вот, как сейчас мы его обсуждаем в эфире. Спасибо большое за мнение, за разговоры, друзья. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Я напомню, друзья, что мы общаемся с Александром каждое буднее утро в 9:15. На связи, ну и в 13:15 и 19:15, конечно же, ловите повтор встречки.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Грандиозное открытие года. Автосалон «Бульвар» теперь в Ворошиловском районе на Азизбекова 77А. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом с гарантией в один год. Нужен сервис? У нас 10 современных постов с полным циклом работ. Приезжай. Автосалон «Бульвар», улица Азизбекова, 77А.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
5: 0+.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП «Набиулин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
2: Да, друзья, можно начинать. Обычно у нас таких слов «я начинаю». А что именно? Конкурс, например, у нас называется он «Откуда звук?». Очень, кстати, нравится этот конкурс тем, кто очень хорошо разбирается в звуках. Чаще всего это те, кто непосредственно...
3: Аудиофилы?
2: Аудиофилы или те, кто закончили, например, музыкальную школу, Гнесинку, не знаю, те, кто закончили хотя бы, ну, например, нашу Серебряковку.
3: Правильно? Ты сильно хочешь, чтобы нам никто не позвонил, правильно?
2: Только...
3: Сужая максимально круг.
2: Среднее или высшее образование музыкальное, если есть, тогда да.
3: Любое образование.
2: Если вы знаете, что такое сольфеджио... А, ну ладно, короче, я пытался...
3: Интуиция нас тоже устроит просто.
2: Интуиция тоже устроит. Короче, ребят,
3: в целом, если у вас есть приемник под рукой, это тоже подходит.
2: Это мало. Нужен телефон еще, чтобы позвонить. 39-105. За что боремся, друзья? Потому что мы же с призами всегда к вам. Ну, а вы к нам с правильными ответами. У нас есть сертификат на 1000 рублей в магазин «Еврохенд». Звоните, забирайте и все. Значит, еще раз напомню, 39-101-5 номер телефона. В прямом эфире вы сможете, пообщавшись с нами, послушать небольшой музыкальный отрезок. Мы именно сегодня решили отрезок, не целиком ставить двухминутную какую-то историю, да, которую я нашел.
3: Ну, мы же чаще, да.
2: Мы же чаще, да, чем нет.
3: Вот. Радиосериалы, радиомюзиклы, радио... Что там раньше шло? По радио.
2: Ну да, там...
3: Концерты целые были. Да.
2: Спектакли тоже были.
3: Вот, радиоспектакли точно.
2: Вот, значит, что касается наших мессенджеров, друзья, они тоже присутствуют. У нас есть, конечно же, номер у Макса и телеги 927-522-1015. Есть люди, которые скромненько так пишут свои ответы туда. Не всегда бывают первыми, что, соответственно, их, конечно, немножечко бесит, но нас радует, потому что вы потом снова с нами на связи в следующий раз, да? А так бы ждали 3 месяца в случае победы. У нас такая история.
3: Да, абсолютно верно. В общем, друзья, еще раз напоминаем альтернативы участия. 927-522-101.5 – это телега или Макс. Или 39-101.5 – есть варик. Прям сразу после того, как вы услышали звук, ворваться. Либо сейчас прям.
2: Да.
3: Если вы азартный и смелый, ловкий,
2: да.
3: Умелый.
2: Да.
3: Дина, Олег, тебя зовут.
2: Дина, Олег, тебя зовут. Значит, все, ставлю
3: хищник
2: звук.
3: Хищник и травоядная.
2: Скажи, откуда этот звук? Внимание, прям вот вступление в песенку. Погнали.

0: земля.
1: Да.
0: Ай, вот такая история. Если ты не знаешь, что это такое, не звони нам, серьезно. Нам
2: тоже нужны... кто-то по имени Олег, насколько я помню.
0: Да, да, есть такое, да.
2: Но не Шарапов.
0: Да, значит, нас интересует, откуда этот звук, друзья. Я знаю точно, что есть люди,
2: ну, которые... мурашки побежали 100%.
0: Стопудово, эти первые ноты, эти первые аккорды. И у нас есть первые дозвонившиеся люди.
2: Доброе
0: алло.
2: Утро.
3: Доброе утро.
0: Кто это такой ты? Бодрый?
3: Это Руслан.
0: Руслан, Дин, запоминай, Руслан, Руслан, состоит так. из двух слогов.
2: Руслан, правильно? Ты смотрел когда-то в детстве?
3: Конечно, «Бременские музыканты».
2: Абсолютно.
0: Твой любимый персонаж из «Бременских музыкантов», обе части возьму.
3: Так, да, наверное, осел.
0: Класс. Потому что он что, молчал
2: и
0: делал е-е-е. Все, больше
3: да,
0: ничего.
3: У него такой бас серьезный.
0: Да.
3: Противовес ослу и Шрека.
0: Да, да, есть. Противовес, согласен. Давай прямо сейчас тогда, что, отметим победу и прокричим название нашего утреннего шоу 3-4. Хотел сказать, как будто ты осел, потом думаю, не-не, так нельзя говорить, хотя почему нет? Бас.
3: 3-4.
0: Е-е.
4: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Пятеруха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: У нас вот, понимаешь ли, есть кое-что. Ну, сенсации, курьезы, всякое такое, понимаешь ли. Все, что из новостных блоков мы стараемся подхватить, чтобы вам, так сказать, пересказать. Если у вас нет времени на это, то вот, пожалуйста, ловите интересное. Что у тебя там, Дин? Ты говоришь, что-то такое, ну, такое себе такое.
3: Массовая драка.
2: Массовая драка. Мы любим
3: массовая
2: такое.
3: Драка в Индии. А, причины. Причины меня тут больше веселят.
2: Да, причины. Конечно. А драка как в фильмах, правильно же?
3: Под музыку с песнями, да. Так, полицейские из Хапура, это в Индии, расследуют дело нарушения общественного порядка.
2: Звучит как название уже фильма, полицейские из Хапура.
3: Да. Так. Если точнее, они расследуют, в общем-то, дело о массовой драке возле закусочной.
2: Вот закусочной. Казалось бы, обычная бытовая история.
3: Да, все началось, как ни странно, из-за индийского соуса чатни. Несколько посетителей ожидали, что им подадут зеленый чатни, а получили сладкий тамариндовый чатни. Возмутившись, клиенты набросились на хозяина закусочной, но немало очевидцев встали на его защиту. Так и началось знаменитое индийское побоище.
2: Ё-моё.
3: Во время которого враждующие армии сбивали друг друга кулаками, пинались ногами, кидались камнями. Некоторые сняли с себя ремни, чтобы использовать их как оружие. Это массовая порка.
2: То есть, подожди, стой, Дин.
3: Да.
2: Стереотипная индийская драка.
3: Была без танцев.
2: Из-за стереотипной индийской еды.
3: Да, почему бы и да.
2: Уличный.
3: Уличный, естественно.
2: Уличная драка из-за уличной еды.
3: Возможно, ногами этот соус мешали не в ту сторону.
2: Да.
3: Справа налево, слева направо.
2: Естественно, сразу. Первая ассоциация – это ноги и чай, или что там, соус. Короче, прикольно. Я правильно понимаю, что чай, в который добавляют соус? Или что он?
3: Чатни.
2: Чатни. А,
3: не
2: это
3: знаю,
2: соус
3: чатни. Нет, это прям соус какой-то.
2: А,
3: да.
2: Его подали не зеленый, а коричневый.
3: Ну, в общем, есть, видимо, разные варианты. Есть зеленый, видимо, может, он поострее.
2: Но в зависимости от того,
3: а этот более сладкий.
2: Ноги чистые, грязные.
3: Рдиновый.
2: Классно.
3: В итоге 4 человека получили травму. Многие из участников драки рискуют столкнуться с проблемами с законом. Как ни странно, ну, на что готовы пойти люди, да, дабы отстоять свой соус. Ну, можно же просто сказать, принесите другое, казалось бы, да?
2: Казалось бы, да.
3: Либо заранее, сделав заказ, уточнить, что нам нужен зеленый, а не сладкий.
2: Да, согласен, тоже можно.
3: Но зачем так скучно жить?
2: Зачем,
3: правильно?
2: Когда нас 1,5 миллиарда людей, правильно же? Или сколько там их уже, 2? Я уже не знаю, сколько. Короче.
3: Это только в Хапуре.
2: Смотри, да, Трихнюкайгюр. Кайгюр. Естественно, это название вулкана, где, правильно, в Исландии.
3: В Исландии, так.
2: Вот, так вот, именно там... Для людей. Помнишь, я тебе рассказывал о том, что существует мексиканский парк, эко-парк, в котором можно быть...
3: Имитировать прохождение границы,
2: да,
3: нелегально.
2: Да, ты типа так. Иммигрант. А здесь можно на лифте спуститься в самое жерло вулкана. На лифте.
3: То есть тебя встречает сначала у лифта.
2: Да.
3: У двух лифтов. Некий человек. Распределите.
2: Ну,
3: как будто в чистилище. И он такой, давай по грехам
2: пройдем. Не обязательно человек. Да, может быть, там уже сразу...
3: И ты такой,
2: да.
3: Не платил налоги.
2: Короче, да, последний...
3: Не уважал тещу. Он такой, последнее, тебе вниз.
2: Последнее извержение произошло более 4000 лет назад. Но лава не закупорила жерло, а на что ушла обратно вглубь, оставив после себя вот эту гигантскую пустую полость. Значит, глубина воронки достигает 213 метров.
3: Так.
2: 213 метров вниз. Внутри спокойно поместились бы статуя свободы и 3 баскетбольных корта. То есть там еще можно погулять. Вот. Единственное, что...

0: года на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон».
2: Итак, ребятулечки, вы наши. О погоде давайте расскажем вам прямо сейчас.
3: Итак, друзья, за окном шикарная, солнечная, идеально подходящая для прогулок, а не для сидения в офисе погода, да? If you want what I mean.
2: Мы все понимаем, да.
3: Я намекаю, очень активно, очень жирно. Встань и иди. Отключи телефон и иди, кто тебя найдет.
2: Да.
3: Кому ты нужен? Давай.
2: Давай так.
3: Так, плюс 16 за окном. Осадков сегодня не ожидается. Дует западный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Днем до плюс 22, ночью до плюс 10. А в четверг, в пятницу ровно такая же погода. Ночью даже еще потеплее, до плюс 13. В выходные готовимся выяснять, что на термометре, оказывается, в октябре может добраться столбик термометра до отметки в плюс 24.
2: Ничего себе. Это прям рекорд, друзья.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4. Реклама.
4: Фух, успели.
5: Что успели?
4: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
5: Так рано?
4: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-300.

0: Реклама.
1: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Мед, икра, фермерские сыры, грибы, колбасы, буженина, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 7 октября. 0+.

0: Авангард. Телефон 200-202.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
7: А куда мы едем?
8: Проводить испытания и получать новые впечатления.
9: Ведущие «Волгоград ФМ» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
10: Узнай, что мы проверили на этот раз.
9: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на «Волгоград ФМ».
11: Спонсор ИП Ефименко Анна Анатольевна.
12: Магазин «Волгоградский пуховый платок» в Волжском. Натуральные и оригинальные изделия для вас и ваших близких. Город Волжский, ТРК «Волгомол».
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Кот с Радиком на Волгоград FM.
1: Короче, ребята, дело такое. У нас тут не рекорд. Конкурс, который может помочь вам приобрести классные подарки практически бесплатно. Что там практически? Только вот какой-то там 3 минуты заплатите. Хотя, ну, опять же, сейчас уже и телефонная
2: сотовая связь. Ну, по тарифу вашего оператора.
1: Да, по тарифу вашего оператора. Значит, что касается приза, давайте сразу к этому перейдем. Я напоминаю, что буквально 10 октября, то есть в эту субботу, правильно, у нас состоится...
2: суперматч.
1: Суперматч, да. Ротор принимает у себя на нашей Волгоград-арене ФК «Волга». Футбольный клуб «Волга». Ну и, соответственно, спонсором нашего конкурса является непосредственно спортивный клуб «Ротор». Значит, 2 билета мы предлагаем вам прямо сейчас у нас отобрать, потому что в 17.00 в эту субботу мы просто обязаны все поддержать любимую команду на нашем любимом стадионе. В любимую нами погоду, друзья.
2: Просто, а там еще и погода супер.
1: Там просто честно. Погода, там вообще кайф. Просто прогулялись до стадиона, потом вышли со стадиона, празднуем победу, идем гуляем. Короче, весело проведем этот субботний денек.
2: Да, и, соответственно, 2 билета на это светопредставление футбольное у нас на кону. Все, что нужно сделать, это дать правильный ответ на нашу аудиозагадку, которую придумала наша нейросеть. Наш нейропомощник, нейрокотик, нейрорадик. Вот. 927-522-101.5. Именно набор из этих цифр отделяет вас от победы.
1: Да, 927-522-101.5.
2: Телега или Макс?
1: Да, телега или Макс, пишите куда угодно. Свой ответ, что загадано той самой загадки, которая в виде песни прозвучит прямо сейчас. Итак, внимание, 3, 2, 1, погнали!

0: Реклама.
1: Волгоград FM представляет «Бизнес-среда». Программа, полезная и начинающему, и опытному бизнесмену.
2: Я ее ведущий, Григорий Евдокимов, основатель и руководитель бизнес-клуба. Вместе с приглашенными экспертами мы обсуждаем важные и актуальные темы.
1: «Бизнес-среда». Программа о предпринимателях и для предпринимателей. Каждую среду в 12:00 на Волгоград FM 101.5. Категория 12+.
3: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
4: 0+.
5: Экспертная гинекология в клинике «Движение». От профилактических осмотров до сложных операций. Опытные гинекологи, деликатный подход и современное оборудование. Запишитесь на прием прямо сейчас. 266-266. Клиника «Движение». Улица Рионская, 2.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вперед!

0: 44.
1: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
2: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Сенсация. Скандальные случаи из жизни звезд. Сенсация. Последнее открытие британских ученых. Сенсация. Странные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
4: Спонсор ИП «Петеруха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
5: Интерьерные кровати и модульные диваны от Wessen Interior. Ваш стиль и комфорт. А для детей большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. Wessen Interior. Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Пятируха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Итак, ребята, будьте аккуратны. Мы снова рассказываем вам какие-то серьезные... Ну, как серьезные?
3: Наоборот, ищем несерьезные поводы.
2: Да, значит, но иногда очень даже серьезные события происходят. Например, значит, девчонка одна, 69 лет.
3: Так, да? У нее все еще впереди. Так.
2: Да, с Челябинской области. Она, короче, поймала 150 штрафов. Умудрилась поймать все камеры видеофиксации в трех регионах. Причем там и Свердловская...
3: Только не говори, что она на мотоцикле неслась.
2: Челябинская, Свердловская область, а также Пермский край. Нет, у нее всего лишь Mercedes-Benz E200.
3: Вот. Молодечек.
2: Гоняет она на таком Мерсе, причем именно гоняет около 400 тысяч рублей. Значит, накопилось долго у нее.
3: А, ну это, ну... 1920.
2: Не-не-не, вот она, не, она гоняет вот час. Соответственно, она просто игнорировала все, значит, вот эти госуслуговские сообщения о том, что у нее штраф. Вот. Ну и в итоге, когда, значит, непосредственно уже приставы судебные пригрозили объявить ее автомобиль в розыск и изъять денежки, соответственно, другим способом, она нашла способ заплатить все долги. Вот. Но в целом, конечно, бабуля еще тот перец, да, получается. Молодец. Мне бы в этом возрасте так жить.
3: Что-то как-то плохо работали приставы, я считаю.
2: Почему?

0: всему, там было очень... Техас. Американские горки, ну, причем лютая высота, 40 метров вниз. То есть, соответственно, люди застряли в вагонетке.
1: Ага.
0: Вниз, вот как раз никогда, ну, ты где-то по более-менее ровной поверхности.
1: Ё-моё.
0: А вот прям все, вагонетка 90 градусов вниз. Вот, вот так вот смотрят. Так. Перед ними 40 метров высоты, пропасть, и там что-то там внизу. И вот они как раз там, и все.
1: И замерли.
0: И никуда, и замерли, да. 9 минут они просидели на вершине этого аттракциона. Вот, а после этого уже их эвакуировали. Ну, там удобненько, ну, было, во всяком случае, на этом этапе. Там рядом такие специальные мостики, так скажем, вот, куда можно, так сказать, пешком пройтись. В общем,
1: ага, ага.
0: Было видео, где они держатся за перила.
1: Ё-моё.
0: Потому что, естественно, на такой высоте идти тоже страшно. Вот, и потихонечку спускается вниз. Ну, в общем, все удалось, все хорошо, и, в общем-то, все закончилось нормально. Вот, но... бесплатно они не за минуту пролетели, да, так скажем, а добавили им еще 9 минут приключений.
1: Слушай, я вот...
0: 19 честно, пассажиров.
1: Для меня вот это страх, знаешь, если я буду падать в какую-то пропасть, потому что страх высоты, и буду при этом еще весь в пауках, потому что у меня страх пауков. Вот. Но.
0: Ну, возможно, тебя паучки спасут, ты подвиснешь на паутиночке и все.
1: Может быть, да, конечно.
0: И надо, конечно, сильно вот
1: пауков,
0: постараться,
1: чтобы... Ты просто адвокат пауков, давай,
0: каждый раз. А у меня что-то пошел сезон пауков сейчас.
1: Ну, это нормально, они сейчас что, охотятся за теми самыми насекомыми, которые активно как раз что, готовятся к спячке, да. Ну, или к смерти.
0: У меня там что-то всякие разные появились.
1: Разные паучки.
0: Ощущение, что у них там, я не знаю, может, родильное отделение там где-то, они все вылупились.
1: Ну, вообще, ты же что, мать всех животных, правильно, все, они тебя любят, они все вот к тебе.
0: Да, ну вот. Паучков я люблю.
1: Нет, паучков я тоже люблю, но на дистанции.
0: Больше, чем мух.
1: Вот ты про них сейчас
0: вот
1: говоришь.
0: Вот муха меня задолбала.
1: Мухи, да. Короче, как-то так. Ладно, друзья, мы прощаемся с вами. Завтра в 7 утра мы снова будем здесь. Ну, почти в полном составе, правильно же?
0: Да. Да.
1: Вот, и, соответственно,
0: почти
1: что...
0: Почти в полном?
1: Ну, мы же вроде планировали,
0: нам
1: что ты...
0: Нам сильно почти, ну, у нас минус же говорил, один, это уже
1: там,
0: все.
1: Там, типа, завтра в отпуске будешь.
0: Завтра
1: вроде, как
0: меня
1: будто
0: не будет,
1: и
0: да.
1: И поэтому немножко...
0: от меня,
1: немножко, да, немножко бесишь, потому что это что, мне в одного теперь тянуть лямку, правильно?
0: Целых один день.
1: А, целых один день, ну ладно. Отомщу тебе тогда в пятницу. Короче, прямо сейчас прощаемся и говорим вам до свидания. До завтра, говорю я, до пятницы, говорит Дина. Пока.
0: Счастливо.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
3: Интерьерные кровати и модульные диваны от Wessen Interio. Ваш стиль и комфорт. А для детей большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. Wessen Interio. Создаем уют для каждого. ТЦ Аура, второй этаж.

0: Твое время.
1: 11 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
1: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колодцина. В эфире новости.
5: Россия занимает второе место в мире по запасам платины и палладия, уступая только ЮАР и опережая Зимбабве, а также находится на второй строчке в рейтинге стран-добытчиков этих металлов. Крупнейшие месторождения платиноидов расположены в Красноярском крае. За первые 9 месяцев текущего года суммарный прирост запасов составил свыше 12 тонн. В основном за счет переоценки палладия в Волговском месторождении в Свердловской области. При этом новых крупных открытий в текущем году не было, а у аукциона на платиноиды пока не запланированы, пишет ТАСС. 10 октября в Волгограде после матча 13-го тура Лиги Пари между Ротором и Ульяновской Волгой болельщики смогут уехать со стадиона Волгоград-Арена на двух дополнительных электричках, назначенных по информации Волгоград-Транспригород. В 19:40 с нижней платформы Мамаева-Курган отправится поезд номер 63-39 до станции Шпал-Пропитка, который пропустит остановки Дворец спорта, Волгогресс, завод имени Кирова и лесобазу. В 19:56 с верхней платформы Мамаев-Курган в сторону Волжского уйдет электричка номер 64-37 и 64-38, которая не будет останавливаться на станциях. Оба состава проследуют по ускоренному расписанию. С 12 по 18 октября Волгоградский музей-заповедник «Сталинградская битва» проводит всероссийскую акцию «Музейная неделя», в рамках которой участники специальной военной операции и члены их семей могут бесплатно посетить главные исторические экспозиции города-героя, включая музей-панораму «Сталинградская битва» и залы мемориально-исторического музея. Инициированная в рамках программы президента России по адаптации бойцов к мирной жизни, акция включает бесплатные групповые экскурсии, помогающие узнать о подвиге защитников Волжской твердыни. А подробности можно будет уточнить по телефону Волгограда 55-01-51. 16 октября Центр «Мой бизнес» в Волгоградской области бесплатно обучит предпринимателей применению нейросетей для подбора персонала, оценки компетенций, построению бренда и профилактики выгорания. В программе разбор архитектуры управления, привлечение молодых специалистов и интерактивная бизнес-игра. По словам представителя Центра Николая Буренко, ИИ и забота о команде становятся ключевыми компетенциями бизнеса и превращаются в стратегического партнера. Подробности можно узнать по телефону 8 800 302 3 203. Курс валюты на сегодня: доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Невероятно сочный летний трек Sweet Summer Nights от Фила Фикерас и Денниса Ферста. Их, друзья мои, слушаешь такую музыку и прям тут чувствуешь этот теплый ночной бриз. Но давайте взглянем правде в глаза календаря. Там сегодня 7 октября, среда. Казалось бы, пора доставать пуховики, шапки там и грустить по ушедшему теплу. А вот и нет, ребятушки. Синоптики нам сегодня придают невероятный плюс 22. И, судя по погоде, на этой неделе вот примерно то же самое и будет. Ну, круто. Так что всем огромный привет, кто только что подключился. 101.5 Волгоград FM. Наливайте бодрящий кофе. Наслаждаемся этой октябрьской аномалией. Экватор недели обещает быть жарким. Оставайтесь с нами. Впереди куча отличных треков и исполнителей. Баста и Мишель, Нима и Джей, Кэлвин Харрис, Аннабель Инглунд, Медуза и Ганда Камамайл, ну и закусочку Кимо Саундс с треком Райзер Слоу. А еще рубрика Ремзона. Целый чемодан всего. Прямо сейчас распакуем. Я за всем желаю не хорошего дня, а замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: С 24 октября впервые в волгоградском цирке грандиозное шоу «Гии и Радзе» «Бурляск». 61-28-56.
3: Категория 0+.
4: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-23-85.
5: Тук-тук-тук! В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта». 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
6: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
7: Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
8: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует западный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до +22, ночью до +10.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» мы отвечаем на вопросы по поводу защиты лакокрасочного покрытия автомобиля. Начнем с того, что самым верным и крепким способом защиты элементов кузова является пленка. Ну и желательно полиуретановая. Полиуретановые пленки вдвое толще обычных, около 200 микрон, значит, но более пластичные и абсолютно прозрачные. Можно на них наносить различные рисунки, они бывают фактурные и так далее. Никакой лишней шагрени, искажений, бликов и так далее на них не присутствует. Сейчас большей популярностью пользуются пленки с эффектом восстановления под действием тепла. Это круто, но дорого. На первый взгляд пленка клеится на кузов достаточно просто, но на самом деле процесс требует высокой точности работы и большого опыта. А еще значительных временных затрат. На работу может уйти в среднем от 8 часов до нескольких дней, в зависимости от марки, модели автомобиля и объема работ. Сама процедура оклейки схожа с тонировкой стекол. Клеит пленку на сухую или смоченную мыльным раствором поверхность. Саму ее нагревают, конечно, немного растягивают, постепенно разглаживают пластиковыми шпателями, выгоняя пузырьки воздуха и влагу. Из вышеизложенного понятно, что процедура эта очень недешевая. С учетом стоимости всех материалов цена будет крутиться около 100 тысяч рублей, и это даже не за весь автомобиль. Плюсы у пленки неоспоримые есть. Она хорошо защищает от повреждений. Можно нанести на весь кузов, делать любой стайлинг. Большой срок службы имеет такая пленка. Поверхностные дефекты могут затянуться сами при нагреве. А минусы – это, конечно, высокая стоимость, длительное время оклейки. Не ремонтопригодна она в случае глубокого повреждения. Плохо удаляется с кузова, а также велик риск отслойки покрытия. Ну и плюс она не дает дополнительную защиту от загрязнений. Помните, что есть и альтернативные способы защиты кузова, но степень их защиты намного ниже, чем у пленки, и чаще напоминает чисто косметический эффект.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
4: Реклама.
5: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
6: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
5: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: No One Leaves This Discotheque Live на 101.5 от британцев Реальто. Друзья, главное, не воспринимайте название слишком буквально, когда пойдете на танцпол в эти выходные. Хотя, согласитесь, после 4 часов непрерывных танцев на каблуках, например, или пары неудачных заходов в слэм, есть такая штука в танцах у рокеров, она обычно, но тем не менее, фраза звучит уже не как метафора, а как такое суровое предупреждение от Минздрава. Танцуйте, берегите ноги и не уходите далеко. Впереди у нас еще очень много отличной музыки. Алекс Уоррен, Богдан Медведи и Ava Max на очереди.
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград и
2: Ставрополь. Реклама.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
6: 0+.
7: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
8: Спонсор конкурса ИП «Набиулин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
9: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
10: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 40.

0: Мощнецкий зажигательный трек Training Season от Dua Lipa. Вот слушаешь ее и понимаешь, тренировочный сезон окончен, пора выходить в высшую лигу. А хотя, если честно, глядя на ее графики и хореографию, кажется, что сама Дуа из зала вообще не выходит. Так что, друзья, если вы прямо сейчас с трудом заставляете себя доделать последний подход в спортзале или хотя бы просто дойти до холодильника, берите пример с Dua Lipa. Ну, а мы включаем максимальную энергетику и движемся в финал этого часа, где нас уже ожидает Pink с невероятно крутой работой Hate Me, а также Temper City Self-Aware.
1: Реклама.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
1: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас. Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
3: Приглашаем за новинками. Осенние коллекции женской и мужской одежды, обувь, аксессуары, текстиль и товары для дома на выставке «Модный товар» 7 октября в Экспоцентре 0+.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Сайдерленд только что пели о том, как мечтали стать великими художниками и продавать абстракции за миллионы, но в итоге забили и решили просто напевать ту-ту-ту. Мы такой подход не осуждаем, но если вам все-таки хочется увидеть настоящее искусство, друзья мои, а не просто кривляне, в Красноармейском районе открылась персональная выставка Марии Вяльшиной. Художница из Краснодара нарисовала 500 акварелей с улицами и пейзажами юга, ну и нашего города тоже там есть. Выставка идет в музейно-выставочном центре до 15 ноября она будет. Ну а 10 и 11 октября Мария сама проведет мастер-класс по скетчингу. Подробности в ее соцсетях, а у нас в эфире движение. Дальше в финале этого часа группа Coldplay Adventure of a Lifetime, а также Lost Capital Gangsta's Paradise.
1: Реклама.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Пятируха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Интерьерные кровати и модульные диваны от «Вессен Интерио». Ваш стиль и комфорт. А для детей большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. «Вессен Интерио». Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.
3: В компанию «Сады Придонья» требуется газоэлектросварщик. Обращаться по телефону 8-961-086-23-85.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
7: Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
8: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. Рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Твое время. 13 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колодцина. В эфире новости. В Госдуме предложили штрафовать и блокировать сайты объявлений и соцсети на незаконную рекламу. Нелегальные кредиты, продажу дипломов, криминальные услуги, мошенничество. Для этого планируется внести изменения в закон об информации и КОАП. Инициатива включает обязательную перемодерацию по перечню запрещенных категорий, штрафы, сопоставимые с нарушением закона о рекламе, блокировку при повторных нарушениях и обязанность площадок передавать надзорным органам данные об авторах объявлений, пишет ТАСС. В Волгограде с 5 по 19 октября пройдут общественные обсуждения проекта реконструкции 400-метрового участка улицы Новороссийской от Кубанской до Невской в центральном

0: Центральном районе. Расширение двухполосной дороги, чья проектная пропускная способность составляет 6 тысяч автомобилей в сутки, невозможно из-за существующей застройки. Вместо этого проект предусматривает реконструкцию инженерных сетей, а также нежилого здания для мелкого ремонта автомобилей и заправки электромобилей. Кроме того, в границах проектирования появится 114 дополнительных парковочных мест. До конца текущего года в Волго-Ахтубинской пойме начнется расчистка километровой протоки к затону Грязный. Сейчас идет поиск подрядчика. Проект включает очистку русла, геопластику дна и укрепление берегов. Завершение работ запланировано в 2028 году. Это улучшит качество воды и экосистему территории. Работы ведутся в рамках системы и программы обводнения региона, стартовавшей в 2014 году. За это время восстановлено 102 объекта, а сейчас по нацпроекту «Вода России» строится еще 39 сооружений. В Волгоградской области запустили сервис 112ВО, которым пользуются уже почти 1500 человек. Приложение позволяет вызвать экстренные службы одним нажатием. Диспетчер автоматически получает координаты, медданные и фото пользователя даже без интернета. Также в сервисе доступны инструкции по безопасности, карты укрытия и экстренные оповещения. Проект реализуется по инициативе губернатора Андрея Бочарова в рамках цифровизации региональной службы 112, которая ежегодно обрабатывает более 1,5 миллиона вызовов. Курс валюты на сегодня: доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки. С вами была Дарья Колоцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Кьюджил, Фрэнк Монтана и Дэвид Гетто в эфире Волгоград FM пытались убедить нас, что настоящий блеск — это когда у тебя яхты, частные джеты и пачки кэша. Да, ребят, конечно, старались, но мы-то сами прекрасно знаем. Настоящий шайн, настоящий блеск — это когда ты помыл машину перед дождем, и она вот блестела ровно 5 минут. Или когда с первого раза попал фантиком в мусорку через всю комнату. Вот это статус! Вот это успех! Среда продолжается, друзья мои, еще раз всем здравствуйте, 7 октября. Впереди у нас куча отличной музыки. Лирик с Ариночкой аутентичная. Чуть ранее Teddy Swims, Mr. Know It All. И раньше всех Оливия Дин с Ариночкой Man I Need. Ну и, конечно, повтор рубрики «Встречка» в 13.15. Волгоград FM. Оставайся с нами.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17.00 на Волгоград FM.
2: Экспертная гинекология в клинике «Движение». От профилактических осмотров до сложных операций. Опытные гинекологи, деликатный подход и современное оборудование. Запишитесь на прием прямо сейчас. 266-266. Клиника «Движение». Улица Рионская, 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 11 октября в 10.00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении, познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
4: Без возрастных ограничений.
5: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
4: 0+.
6: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
7: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
8: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
9: Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
10: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует западный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до +22, ночью до +10.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
2: Алло, здравствуйте.
3: Здрасте.
2: Мы приобрели аккумулятор, который через полгода в зиму сел. В самом магазине, где мы приобретали аккумулятор, нам сказали, что он исправлен, зарядили и вернули обратно. Гарантия на этот аккумулятор закончилась, но вот прошло еще буквально полгода, первый небольшой мороз, и аккумулятор опять севший. При этом машина находится в движении примерно час в пути, то есть он должен заряжаться. Как быть и что мне делать с таким аккумулятором?
3: Значит, смотрите, нормальные компании, я не знаю, как у вас конкретно, но я вот буквально недавно целый эфир посвятил часовой аккумуляторным батареям. Нормальные компании должны давать, ну, понятно, год гарантии, это как бы абсолютно законная тема, но очень многие профессионалы, именно работающие на рынке не первый год, дают не только гарантию, но и техническое обслуживание, зарядку этого аккумулятора на срок действия его. Ну, то есть, пока он у вас в машине установлен, они его обслуживают и заряжают. Значит, что касается разрядки аккумулятора, люди, которые думают, что вот за час пути в день или там маслая в холостую, особенно в морозы, аккумулятор заряжается, сильно ошибаются. Объясню почему. Потому что при температуре где-то градусов 20 с минусом, во время запуска только через 10 минут после начала движения ваш аккумулятор получит хоть какой-то такой вот прям более-менее значимый заряд. Все остальное считается поддержанием штанов и минимальным зарядом. То есть, если у вас какой-то дополнительный носитель, допустим, сигнализация, либо еще какие-то вещи, дополнительное потребляющее питание, они вдруг начинают потреблять больше, может быть, они установлены как-то криво или еще что-то. Аккумулятор будет высаживаться в ноль даже тогда, когда вы на нем стараетесь накатывать не час, а целыми днями. К сожалению, контроль вот этого является самым сложным, пожалуй. Ну, то есть, современные автомобили все напичканы кучей электроники, плюс дополнительно установленные какие-то системы или еще что-то. Надо искать, где происходит утечка электричества. Сам по себе аккумулятор не может разряжаться без потребителей. Соответственно, мы ищем, куда утекает лишний ток, а потом уже, да, как бы эту проблему устраняем и в дальнейшем не тратимся на аккумуляторы. Но заряжать аккумулятор, да, если он еще пригоден, если у него еще подходящая емкость, если он держит заряд, то можно. Если он уже выходит из строя, по сути, это же химическая реакция, которая должна продолжаться какое-то время, да, и вот здесь вопрос с условиях хранения, что конкретно происходило, почему аккумулятор заряд так долго не держит и так далее. Если у вас есть какие-то вопросы к его, скажем так, готовности в момент покупки, то есть насколько, вот, допустим, там профессионально отнеслись к тому, к условиям хранения в магазине, еще к чему-то, то здесь сейчас уже отпотать, конечно, сложно, но предупредить всех, кто слушает нас, надо, потому что перед началом холодов те, кто пойдут выбирать аккумулятор, хорошенько проверяйте его вместе со специалистами. И в первую очередь обращайте внимание на то, не когда была выпущена батарея, да, а как она, собственно, реагирует. Вам же должны ее как проверку электроприбора провести, как она держит заряд, первое, самое главное, да, и, собственно, стоимость, потому что супердешевые аккумуляторы, как показывает опыт, действительно, год-полтора и при дополнительных серьезных потребителях они утрачивают свои свойства и быстро теряют заряды. Но средний сегмент достаточно распространенный, вполне активно служит несколько лет, и то, что в данном случае у вас происходит, может свидетельствовать о двух вещах. Первое, что вы заподозрили, что вам продали некачественный продукт, но это значит, что его надо было проверять и пользоваться гарантией, сдавать его. И второе, то, что у вас есть какой-то дополнительный потребитель, который высасывает практически любую батарею. И вот здесь, как бы, наверное, во втором кроется чаще всего проблема, потому что продавать некачественный продукт, Но, по сути, нормальным компаниям не то, что не прибыльно, а зачастую и серьезные последствия может иметь. Потребители бывают разные. И, как правило, стараются все-таки, если это гарантийный товар, стараются предоставлять качественный. В 90% случаев проблемы вот такие, которые связаны, они связаны с именно дополнительными источниками потребления электроэнергии.
2: Я вас услышала, спасибо за ответ. Просто автомобиль покупался новым, и тот аккумулятор, который стоял на автомобиле, он прослужил 5 лет. А тот, который мы заменили, купили, он ну, не прослужил и годы. И по гарантии Вербак нам просто отказался менять его. Зарядили.
3: Вы мне скажите, а вот дополнительно ничего не устанавливалось в автомобиле за эти там годы? Ну, то есть все как вообще шло, ничего. Так и шло. Ну, значит, да. Действительно, такая батарея, да, она рассчитана четко на гарантийный период, 1.5 года и до свидания. Такое тоже бывает, особенно у дешевых товаров. Но об этом профессиональный продавец должен предупредить. То есть он должен сказать, что эти батареи долго не живут. Вот она отходит гарантийный срок, мы ее заряжаем. Ну, вот это уже на совести продавца. Тут, к сожалению, я ничего поделать не могу, да. Спасибо большое, да, проблема действительно такая. Зачастую, когда мы пытаемся сэкономить, надо советоваться. И надо советоваться и проверять. Потому что проверяй, ну, вернее, доверяй, но проверяй.
4: Да, я видел твой обзор на как раз UNES, как раз красный, как раз как у меня. Вот, и хотел тебе выдать статистику. У меня есть брат жены, который работает в сервисе, там, на руководящих должностях, уже давно с автомобилями связан.
3: Так.
4: Вот, он субарофил, но, конкретно за Чинган, конкретно за вот UNES или, соответственно, 55-ку, вот он говорит, что самая, с точки зрения, не ломающаяся машина среди тех, которых он видел. Ну, по крайней мере, по статистике.
3: Такой, знаешь, да, обзор это как дает. Бы живучий, это достаточно живучая платформа, потому что вот эти блюкоровские моторы, которые там стоят, они очень много нагрузки держат, они не просто так в книгу рекордов Гиннесса у них вошли. Этот же мотор стоит на юнивишках, этот же мотор стоит на юниесах и на ламорах. Вот, кстати, тема для тех, кто ищет что-то чоп дешевле, ламор это практически такая же платформа с тем же мотором. Пожалуйста, можно юзать, но выглядит уже немножечко по-другому. И это не лифтбэк. А если вам нужен на полном приводе, вот сейчас вышел новый в кузове обновленном. Правда, ценник не очень демократичный, как по мне. Я вот хотел такой взять себе, но потом прикинул, посмотрел, сколько плюшек и так далее я получу. И передумал, потому что, ну, как-то вот не попал я в бюджет, мне показалось дорого.
4: А поэтому, за трешку переваливает уже все?
3: Ну, да, да. То есть там хорошую комплектацию он перевалил за трешку на полном приводе. А тут уже игроков очень много, и там свои плюшки, приложухи, подогревы, всего, что хочешь. Но вот пока я еще не дорос до уровня массажа. Но все же. Я так понимаю, время у нас вышло, да, Олег?
4: Да, да, да.
3: Тогда мы всем желаем удачи, до встречи завтра. Соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Хит твоего города на Волгоград FM. If you don't like something, change it.

0: Вот каждый раз, когда парням кажется, что они наконец-то встретили ту самую особенную девушку, выясняется, что у нее просто фильтр в телефоне выключен. Вот. А ты уже накрутил себе там неземной образ, придумал имена вашим общим будущим детям, а она вот просто. Но зато именно в такие моменты в голове и звучит трек «Аутентично». Это лирик в эфире «Ванград FM». Я все-таки предлагаю перестать искать идеалы, то, что их в принципе нет, и для каждого они свои, и вернуться в наш настоящий нефильтрованный эфир. Это был «Волгоград FM», «Оффенбах» и «Джастин Джесс». Впереди «Over You», а также «Сия Кальминок» и «Dance Alone».
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то. Magic Sun теперь и у вас. Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
5: 11 октября в 10:00 Волгоградский технический университет проводит день открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении. Познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
6: Без возрастных ограничений.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
9: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
10: Спонсор конкурса ИП «Набиулин» Раис Шамилович. Еврохенд. Одежда и обувь из Европы.
11: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: самое обидное в жизни, это когда гениальный хлесткий такой ответ для спора приходит тебе в голову не моментально, а примерно через год. Ты сидишь, смакуешь эту несказанную фразу, чувствуешь себя победителем и параллельно напеваешь «What if» от проекта «Нептуника». Момент упущен, зато какая драма получилась. Так что закрываем архив гениальных мыслей задним числом, перестаем жалеть о прошлом и переключаемся на то, что происходит прямо сейчас и будет происходить и в будущем. А у нас впереди финал этого часа. Сабрина Карпентер, Тейст, а также Алек и Халид на очереди.
1: Реклама.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Приглашаем за новинками. Осенние коллекции женской и мужской одежды, обувь, аксессуары, текстиль и товары для дома на выставке «Модный товар» 7 октября в Экспоцентре 0+.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: 24 октября впервые в Волгоградском цирке. Грандиозное шоу «Гиперация. Бурляск». 61-28-56.
7: Категория 0+.
8: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
9: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
10: Новый автомобиль надо. Без пробега, быстро, недорого надо. Из Японии, Кореи или Китая надо. Есть надежный «Гарифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
11: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая.
12: Телефон 60-99-44.
10: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: FM. 101.5.
1: Твое время.
2: 14 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
2: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колодцина. В эфире новости. В Госдуме предложили штрафовать и блокировать сайты объявлений и соцсети на незаконную рекламу. Нелегальные кредиты, продажу дипломов, криминальные услуги, мошенничество. Для этого планируется внести изменения в закон об информации и КОАП. Инициатива включает обязательную перемодерацию по перечню запрещенных категорий, штрафы, сопоставимые с нарушением закона о рекламе, блокировку при повторных нарушениях и обязанность площадок передавать надзорным органам данные об авторах объявлений, пишет ТАСС. В Волгограде с 5 по 19 октября пройдут общественные обсуждения проекта реконструкции 400-метрового участка улицы Новороссийской от Кубанской до Невской в центральном районе. Расширение двухполосной дороги, чья проектная пропускная способность составляет 6 тысяч автомобилей в сутки, невозможно из-за существующей застройки. Вместо этого проект предусматривает реконструкцию инженерных сетей, а также нежилого здания для мелкого ремонта автомобилей и заправки электромобилей. Кроме того, в границах проектирования появится 114 дополнительных парковочных мест. До конца текущего года в Волго-Ахтубинской пойме начнется расчистка километровой протоки к затону Грязный. Сейчас идет поиск подрядчика. Проект включает очистку русла, геопластику дна и укрепление берегов. Завершение работ запланировано в 2028 году. Это улучшит качество воды и экосистему территории. Работы ведутся в рамках системы и программы обводнения региона, стартовавшей в 2014 году. За это время восстановлено 102 объекта, а сейчас по нацпроекту «Вода России» строится еще 39 сооружений. В Волгоградской области запустили сервис 112ВО, которым пользуются уже почти 1500 человек. Приложение позволяет вызвать экстренные службы одним нажатием. Диспетчер автоматически получает координаты, медданные и фото пользователя даже без интернета. Также в сервисе доступны инструкции по безопасности, карты укрытия и экстренные оповещения. Проект реализуется по инициативе губернатора Андрея Бочарова в рамках цифровизации региональной службы 112, которая ежегодно обрабатывает более 1,5 миллиона вызовов. Курс валюты на сегодня доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
1: Реклама.
0: Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент. Все это и многое другое в Рострубосталь по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.

0: Да, когда видишь в одном треке чувака в шлеме из Зефира и инди-рокеров с Аляски, меньше всего ждешь от них совместного трека. Но Маршмеллоу и Portugal The Man как-то вот сошлись и выдали Феникс. И если подумать, маска Зефирки — это же идеальный способ прятать лицо, да? Когда ты после вчерашнего пытаешься восстать из пепла. Берем пример с ребят. Маску можно не надевать, но лицо сфокусировать пора бы уже. Я имею в виду на текущих задачах. Фокусироваться надо под ритмы Волгоград FM. Нас с вами впереди Charlie Puth, Attention, также появится Bibi Rexha и David Guetta, Sad Girls и раньше всех Clan Carousel, Ride. А еще рубрика Ремзона.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама.
2: В компанию «Сады Придонья» требуется газоэлектросварщик. Обращаться по телефону 8-961-086-23-85.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 11 октября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
4: УАО «РЖД» предлагает к продаже нежилые здания площадью до 412 квадратных метров по адресу. Волгоградская область, город Фролово. Торги проводятся по минимально допустимой цене. Информация по телефону 8-937-631-87-30.
5: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
6: Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
7: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует западный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 22, ночью до плюс 10.
1: Реклама.
3: Фу, успели.
4: Что успели?
3: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
4: Так рано?
3: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-00.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» мы отвечаем на вопросы по поводу защиты лакокрасочного покрытия автомобиля. Начнем с того, что самым верным и крепким способом защиты элементов кузова является пленка. Ну и желательно полиуретановая. Полиуретановые пленки вдвое толще обычных, около 200 микрон. Значит, но более пластичные и абсолютно прозрачные. Можно на них наносить различные рисунки, они бывают фактурные и так далее. Никакой лишней шагрени, искажений, бликов и так далее на них не присутствует. Сейчас большей популярностью пользуются пленки с эффектом восстановления под действием тепла. Это круто, но дорого. На первый взгляд пленка клеится на кузов достаточно просто, но на самом деле процесс требует высокой точности работы и большого опыта. А еще значительных временных затрат. На работу может уйти в среднем от 8 часов до нескольких дней, в зависимости от марки, модели автомобиля и объема работ. Сама процедура оклейки схожа с тонировкой стекол. Клеит пленку на сухую или смоченную мыльным раствором поверхность. Саму ее нагревают, конечно, немного растягивают, постепенно разглаживают пластиковыми шпателями, выгоняя пузырьки воздуха и влагу. Из вышеизложенного понятно, что процедура эта очень недешевая. С учетом стоимости всех материалов, цена будет крутиться около 100 тысяч рублей, и это даже не за весь автомобиль. Плюсы у пленки неоспоримые есть. Она хорошо защищает от повреждений. Можно нанести на весь кузов, делать любой стайлинг. Большой срок службы имеет такая пленка. Поверхностные дефекты могут затянуться сами при нагреве. А минусы – это, конечно, высокая стоимость, длительное время оклейки. Не ремонтопригодна она в случае глубокого повреждения. Плохо удаляется с кузова, а также велик риск отслойки покрытия. Ну и плюс она не дает дополнительную защиту от загрязнений. Помните, что есть и альтернативные способы защиты кузова, но степень их защиты намного ниже, чем у пленки, и чаще напоминает чисто косметический эффект.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
4: Реклама.
5: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
6: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
5: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Beatles и группа Train в эфире Волгоград FM с песней Bloom. Они тут убеждали нас, что вдохновение способно раскрасить даже самые серые будни. Идея отличная, особенно если воплощать ее не в голове, а на бумаге. Как раз для этого в Красноармейском районе открылась выставка Марии Вяльшиной. Настоящий южный цвет, 500 акварелей с пейзажами и знакомыми улицами. Выставка работает до 15 ноября. 10 и 11 октября можно прийти к ней на мастер-класс по скетчингу и научиться красиво рисовать свой город, например. Так что детали ищите в ее соцсетях, если заинтересовал. Ну а в эфире, у нас продолжается музыка без засветов. Мадонна и Мартин Гаррикс, Бизары, Джоэл Кори на подхвате, ну и Темпер Сити раньше всех, Self-Aware.
1: Волгоград.
2: Реклама.
3: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
4: 0+.
5: Вперед за выгодой! Гибкая черепица RoofShield стала еще доступнее. RoofShield по выгодной цене в компании Bilge. 50-50-44.
6: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас! Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
7: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Вообще, выпускать и крутить треки про сладкие летние ночи, когда на улице далеко не июль, это такое тонкое психологическое издевательство. Филатов и Керес вместе с Деннисом Ферстом в треке «Sweet Summer Nights» буквально за пару минут заставили вспомнить отпуск, море и вот это ощущение, когда из одежды на тебе только шорты. Или только часы. И ладно бы вспомнили, но работать-то после этого как? В общем, надо бы закрывать уже гештальт по лету, стряхнуть фантомный песок с ног и возвращаться в нашу суровую осеннюю реальность.
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград и так.

0: знаем, что любишь.
1: 101.5. Твое время.
2: 15 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. В Черном море полностью ликвидировали открытое горение нефтяного танкера. Спасательные суда продолжают дежурство. Загрязнения акватории нефтяным грузом нет, сообщили в Минтрансе. Ликвидировать последствия пожара на судне будут представители Минтранса, сотрудники МЧС и военные. Накануне вечером из-за пожара на нефтяном танкере были закрыты пляжи в Сириусе. Экипаж судна эвакуирован. Причиной возгорания стала атака безэкипажного катера. Миграционные рейды прошли в Городищенском районе. Проверки проводили сотрудники ФСБ и полиции. Как пишет «Высота 102», нескольких человек пришлось искать в полях и с помощью квадрокоптера. По итогам проверки принято решение о сокращении срока временного пребывания на территории России в отношении 9 человек. Также к ответственности привлекут работодателя, который нанимал иностранцев с нарушениями. Самой высокооплачиваемой вакансией в Волгограде оказался водитель категории Е. Умение водить транспорт с прицепами позволяет претендовать на зарплату от 200 до 300 тысяч. До 120 тысяч в месяц в Волгограде обещают автомалеру и трактористу. Также в топе высокооплачиваемых вакансий замдиректора по качеству и токарь-расточник. Российские студенты чаще обращаются за психологической помощью к нейросетям, чем к специалистам в вузах. 77% участников исследования заявили, что вообще никогда не обращались к психологу. Наоборот, подобный опыт есть у 17%. Практически каждый пятый использует для психологической поддержки чат-боты с искусственным интеллектом, включая DeepSeek, GigaChat или Яндекс.GPT. Эксперты объясняют их популярность анонимностью и недоверием студентов к официальным каналам помощи. Официальный доллар на сегодня 85.71, евро 96.03.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: вообще раскидываться фразами вроде «положись на меня, штука опасная». Ты один раз так скажешь по глупости, а потом тебе ночью звонят и просят забрать их с другого конца города. Надеюсь, у Богдана Медведя после релиза трека «Count on Me» телефон не оборвали друзья с постоянными просьбами о помощи. Мы с вами никого спасать прямо сейчас не обязаны, так что просто стряхиваем романтический вайб и спокойненько продолжаем наш с вами день. 7 сегодня октября, среда. Продолжение часа «Holy Moly», «Talk to you later». Также появится «Rudimental» и «Халид», «All I Know» и раньше всех «Айова» про невесту споет песню. Называется она «Мы». Оставайся с нами.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Мед, икра, фермерские сыры, грибы, колбасы, буженина, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 7 октября. 0+.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: С 24 октября впервые в Волгоградском цирке. Грандиозное шоу «Гей». И рация «Бурляск». 61-28-56.
6: Категория 0+.
7: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
8: Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
9: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует западный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до +22, ночью до +10.

0: Когда слышишь в треке эту фразу «I run», в голове сразу два сценария. Первый – человек реально надел кроссовки и побежал, да, на утреннюю пробежку ради здоровья. И второй вариант, более реалистичный – он просто убегает от своих проблем и непрочитанных сообщений в рабочих чатах. Судя по надрыву вокала Кэтлин Арагон и мрачному биту от Heaven в треке «I run», как раз-таки у них явно второй вариант. Так что если вы тоже прямо сейчас от чего-то бежите, друзья мои, ну хотя бы сбавьте темп, а то дыхалка, как говорится, не казенная. Шакира и Бёрн Бой, продолжение часа, дай-дай. А также Уорринер и Лорин, «Let me forget you».
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград и так.
2: Реклама.
3: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас! Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
4: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
5: 0+.
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
9: Спонсор конкурса ИП «Набиулин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
10: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

Так, ну что, первый этап терапии пройден, как говорится, вместе с группой G5 и их легендарным хитом Find a Way. Мы честно попытались найти логичный выход из жизненных тупиков. Не нашли? Да вообще не беда. Переходим к плану Б. План Б — это когда ты выключаешь напрочь мозг, включаешь музыку и делаешь вид, что ничего не происходит. Врубаем этот режим на полную прямо сейчас. Баста и моя Мишель наглядно покажут, что будет, если я буду танцевать.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 54%, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +22, ночью до +13.

0: Рябцев фэшн-шоу.
1: 17-18 в Волгограде, Рябцев фэшн шоу.
2: Шоу.
1: У меня сегодня шоу. Там. Я немножко на такой игривой волне из-за розового цвета. Вот. Все дело в том, что у меня мысль уже вперед побежала, и я уже знала, что я сейчас хочу сказать. Очень классно же, что у учителей тоже появился свой личный бренд. И такой вот яркий пример у меня в голове есть одной учительницы-блогера из Волгограда, которую, мне кажется, уже очень многие знают, как такая, как Барби персонажа, Барби-учительница. У нее весь такой, знаешь, очень розовый образ, и она так еще молодо выглядит, что даже поначалу все писали ей, вот, а вы точно учитель, а не ученица? Не верим, вы слишком выглядите юно, и так далее. И она просто, ну, сделала из этого такой личный бренд, что она вот учитель в розовом, и она, правда, выглядит замечательно.
2: Слушай, ну здесь, конечно, палка о двух концах. Почему? Потому что учитель в розовом это все-таки не человек системы, да, и дети не будут воспринимать ее всерьез по одной простой причине, что мы люди в основном визуалы, и для ученика, особенно

0: Но если это младшие классы, то очень... Ну, а старше так тем более, знаете ли. Очень важная именно психоэмоциональная оценка того человека, которого он видит перед собой. И поэтому ученики не должны воспринимать вас как-то несерьезно. То есть вы должны соответствовать все-таки образу, вы должны все-таки говорить о том, что вы человек из системы, и вы не должны усиливать ту дистанцию, которая часто возникает между учеником и учителем. То есть здесь вы всегда должны быть авторитетом, однозначно. Вы должны подходить к урокам не только с точки зрения своей профессиональной деятельности, да, то есть уровня образования, там, скиллов, там, и так далее, и тому подобное, но и в том числе транслировать это все через внешний вид, потому что крайне важно сразу дать ученику понять, кто вы есть, чем вы занимаетесь и что он будет делать с вами на уроках. Как медийная личность, например, или как человек, который делает хайп на своем образе, да, с точки зрения, как бы, ну, например, того же самого учителя, да, то есть это путь какой-то там поп-звезды, которая взяла яркий образ и транслирует свою профессиональную деятельность через этот образ. Да, это выглядит комично, это выглядит интересно, даже кто-то что-то может запомнить, но в долгую здесь играть нельзя. По какой причине? Потому что обучение — это все-таки система. Система, которая призвана научить ребенка мыслить. Мыслить структурно, в первую очередь, да, делать выводы, уметь рассуждать и так далее. А когда перед тобой сидит человек в розовом, ну, это сложно сделать.
1: Ну, вот ты сейчас неправильно делаешь, потому что ты даже не увидел образы, а они на самом деле соответствуют системе.
0: Я могу сразу
1: системе.
0: Сказать, что образ в розовом — это точно работает.
1: Есть нежный розовый.
0: Неважно.
1: То есть, ты хочешь сказать, для учителя вообще
0: конечно,
1: это не тот цвет.
0: Конечно, конечно.
1: Ну, я здесь не согласна с тем, что учитель должен быть только в строгом в чем-то.
0: Стоп, подожди, давай мы с тобой разберемся. Если мы говорим о том, что человек преподает в школе, это все-таки один дресс-код. Когда мы выходим в социальные сети и транслируем, вызываем хайп и больше внимания, это другой вопрос. Здесь нужно разграничить мой образ для социальных сетей и мой образ, когда я каждый день прихожу на работу.
1: Ну, нет, это понятное дело. Тут есть еще другая мысль, но оставим ее далее. Вот
0: выпуск.
1: Если вдруг у вас есть уже как подключиться в эту всю дискуссию, то обязательно присылайте нам свои мысли.
2: Рябцев фэшн-шоу. Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Рябцев фэшн-шоу.
1: 17:30 в Волгограде. Рябцев фэшн-шоу продолжает обсуждать образы учителей. И, кстати, что еще хочется добавить? Вот мы начали с тобой уже про в первом выходе говорить, что предметники, да, очень часто в целом иногда можно по образу понять область человека, да, в какой он преподает. У меня это очень классно прослеживалось на опыте студенческой жизни преподавателей, потому что, ну, лингвистика, да, это такая очень колоритная специфика. Ты работаешь с разными культурами.
2: Естественно.
1: Там культура это настолько накладывается на человека, что ты по внешнему виду понимал, что вот идут преподаватели французского языка, вот испанцы, да, тут испанский язык у нас, потом здесь сдержанные, да, немцы проходят, да, преподаватели немецкого языка. Тут китайцы, да, китаисты, у которых очень сложная профессия, также идут. И, ну и просто там англичане или американский уклон, да, потому что английский тоже делится. И в целом потом ты идешь в вуз, заходишь в какое-нибудь направление физкультуры.
2: Ну,
1: да,
2: конечно.
1: Там максимально. Там
2: максимально ребята на спорте.
1: Историки тоже, они немножко на другой планете. Вот я, кстати, физиков не видела, они в другом корпусе учились.
3: Слушай, вот я тебе точно могу сказать, то, что у меня есть один знакомый преподаватель по дизайну и архитектуре. Она вообще невероятно стильно всегда выглядит. Это и цветовая палитра, и это и конструктивные решения, и формы той одежды, которую она носит. Я постоянно смотрю на ее сторис и постоянно лайкаю и говорю, боже, как это круто, как это красиво и как это эстетично для моих глаз. Ну, а я предлагаю перейти к моему исследованию, которое я проводил среди учеников средних школ и СУЗов, естественно. Естественно, вузов, конечно же. От 7 до 18-20 лет. Итак, влияет ли внешний вид преподавателя на его авторитет в среде учеников и студентов? Естественно, что 2/3 респондентов мне ответили, что да, конечно же, влияет. Я приведу прям пару примеров. То, что мне писали ребята, это опрятный и стильный человек вызывает большую симпатию у людей, и не только в сфере образования, дорогие друзья. И это говорят дети.
1: Да.
3: И опять же, внешний вид педагога влияет на его авторитет и место в коллективе. И люди, ну, реально об этом говорят. Понимаете, как бы сами дети мне это пишут. И приятно смотреть на хорошо одетого человека. Понимаете, как бы запоминайте эти вещи, потому что это то, что говорят действительно сами дети. Ну, задавал такой вопрос, что замечаете ли вы, как одеваются и как выглядят ваши учителя или преподаватели. 85% написали, что да, конечно, мы это замечаем. 9,5% ответили, что нет, мне абсолютно все равно. И совсем чуть-чуть процентов написали, что стараются придерживаться определенного стиля учителя, который работает в моей школе, но не всегда у них это получается. То есть, видите, как бы мнения детей здесь разделились. Но о том, что не нравится во внешнем виде наших учителей, нашим, соответственно, детям и студентам, мы с Викой уже расскажем в следующем выпуске.
1: Да, но здесь я просто добавлю, наверное, то, что в целом, как человек, дети, они такие же, как и мы, и они, естественно, будут меньше доверять. Ну, у детей это будет просто более резко работать.
3: Конечно.
1: А современно выглядящему человеку они будут доверять с первого раза, ну, больше.
3: Конечно.
1: А человек, который
3: стирается
1: выглядит
3: граница
1: несовременно, им нужно время, чтобы понять, ладно, ты все-таки классный человек, я тебя послушаю. Вот, ну, а далее мы продолжим.
0: Рябцев фэшн-шоу.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Мед, икра, фермерские сыры, грибы, колбасы, буженина, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 7 октября. 0+.
3: Экспертная гинекология в клинике «Движение». От профилактических осмотров до сложных операций. Опытные гинекологи, деликатный подход и современное оборудование. Запишитесь на прием прямо сейчас. 266-266. Клиника «Движение». Улица Рионская, 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
5: 0+.
6: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
8: А куда мы едем?
6: Проводить испытания и получать новые впечатления.
9: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
10: Узнай, что мы проверили на этот раз.
9: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
11: Спонсор ИП Ефименко Анна Анатольевна.
12: Магазин «Волгоградский пуховый платок» приглашает всех за подарками из натуральной шерсти от местных производителей. Адреса магазинов: Рабоче-Крестьянская, 9, рядом с ТЦ Ворошиловский. Улица Советская, 17, в здании Центрального рынка. Вход со стороны Волги. Подарки и сувениры с историей.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Рябцев фэшн-шоу.
1: 17:44 в Волгограде, и мы продолжаем обсуждать школьные образы. И у нас тут настолько мы вообще всем увлечены, да, что хочется как можно больше вам рассказать.
2: Итак, а что не нравится ученикам во внешнем виде учителей и преподавателей? Ну, прям вот по списочку пойдем, это неопрятность. То есть дети даже писали такое, что учителя позволяют себе неопрятно прийти в школу. Что такое неопрятность? Это мятая одежда, возможно, с пятнами, либо какая-то заношенная с какими-то там, возможно, потертостями, катышками и так далее. Запах, кстати, тоже был, и это немаловажно.
1: Даже парфюм, он очень сильно влияет. Ну, в целом, вот вы же сами понимаете, если, конечно, вы зайдете в лифт с человеком, когда дышать нечем. Вот, а учитель, да, с учениками, да, тоже в замкнутом пространстве достаточно долгое время находится, и если вдруг активно,
2: конечно,
1: пахнет,
2: конечно,
1: это может быть тоже.
2: Может быть проблемой. Дальше однотипность. То есть детям не очень интересно смотреть на учителей, которые однотипно постоянно одеваются. То есть вносить какие-то свежие нотки в свой гардероб тоже стоит. Дальше мое самое любимое – это бабушкин шмот. То есть это вот прям, знаете, вот прям то, что говорят дети, и я вот вас прошу прислушаться к их мнению, потому что это очень важно. Дальше, слишком яркая одежда. То есть те учителя, которые перебарщивают в своем гардеробе, вводят там анималистичные принты, типа леопарда, зебры и всякое такое. То есть не стоит с этим,
1: слишком
2: конечно,
1: вызывающе
2: же, конечно,
1: нужно.
2: Нельзя этого делать.
1: Особенно в старшие классы.
2: Да. А очень серая одежда, то есть детям не нравится смотреть на учителей, которые одеваются как серые мышки. Дальше, отсутствие гигиены, представляете, дорогие друзья, даже отсутствие гигиены — это то, что говорят наши дети. Ну, естественно, старомодность, да, то есть они хотят видеть, чтобы учителя были более молодыми, более интересными, чтобы они следили за собой. Дальше я задал вопрос, что бы вы посоветовали изменить во внешнем виде вашим педагогам и вашим учителям. Здесь тоже были интересные ответы, ну, например, убрать серость в одежде, да, ну, из предыдущего пункта мы это с вами видели. Не одеваться так выразительно и ярко. Дальше. Погладить вещи, поменять цвет одежды на более однотонный, ухаживать за собой, следить за базовой гигиеной, обновить, опять же, гардероб, более современный стиль одежды применять к самому себе, ну и, конечно же, быть ближе к ученикам. Но здесь, наверное, больше про психоэмоциональное состояние.
1: А как, да, вот давай разберем ту самую ошибку, что некоторые учителя думают, что надо быть с учениками на одной волне, надо быть с ними на одном стиле, и тогда все получится. Это же тоже может сработать, а может и нет.
2: Знаете как, я, наверное, здесь поддержу мнение многих психологов, которые говорят о том, что с подростками, конечно, общаться нужно, да, стараться на равных, принимать их точку зрения и так далее и тому подобное, да, это все верно. Но в то же время я поддержу тех психологов, которые говорят о том, что...
1: Должна быть четкость.
2: Должна быть граница, да, то есть между педагогом и учеником, это раз. Доверительные, хорошие отношения – это классно, но авторитет учителя, он все равно должен присутствовать, и ребенок это должен ощущать. Опять же, почему? Потому что это безопасность. Безопасность для ребенка, для самого, и понимание того, что этот взрослый, если вдруг что, сможет помочь решить ту или иную проблему. А когда вы становитесь на одну ступеньку и по-небратски начинаете общаться с детьми, здесь, конечно, у ребенка не возникает той самой мысли, о которой я сейчас говорю, именно о защите и покровительстве.
1: Ну и тут самое главное, надо помнить, что ребенок ребенку рознь, и надо понимать, как в вашем случае тоже вести какую-то аналитику. Но мы совсем скоро к вам вернемся.
0: Рябцев фэшн-шоу.

0: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8 961 086 23 85.
1: Грандиозное открытие года! Автосалон «Бульвар» теперь в Ворошиловском районе на Азизбекова 77А. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом с гарантией в один год. Нужен сервис? У нас 10 современных постов с полным циклом работ. Приезжай! Автосалон «Бульвар», улица Азизбекова 77А.
2: С 24 октября впервые в Волгоградском цирке грандиозное шоу «Гии и Радзе» «Бурляск». 61-28-56.
3: Категория 0+.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 40.

0: Рябцев фэшн-шоу.
1: 17.54, Рябцев фэшн-шоу. Тут в Волгограде, к сожалению, немножечко на сегодня уже заканчивает модные темы, но очень-очень много всего полезного, надеюсь, мы для вас рассказали. Сейчас будем итожить.
2: Да, итожить. Ну, а итожить мы будем, конечно же, положительными какими-то моментами, которые видят дети в своих учителях и педагогах. И следующий вопрос, который я задавал. Какие особенные черты вы можете назвать у вашего любимого учителя? Итак, внимание. Первое, это, конечно же, харизма, которая цепляет детей. Далее, это строгий характер. То есть детям все-таки нужна дисциплина. Умение заинтересовать предметом, то есть та подача, с которой вы ведете ваш любимый предмет. И, конечно же, умение найти подход к каждому ученику. Для детей это очень-очень важно. Ну и, конечно же, какими хотят видеть дети учителей. Первое, это, конечно же, общая ухоженность. Дальше это свежая стрижка, укладка и, конечно же, цвет волос. Очень хотят видеть дети, чтобы вы придерживались делового стиля. Подчеркивали индивидуальность с помощью некоторых аксессуаров и, возможно, даже легкого макияжа. Ну и использовали в гардеробе модные трендовые вещи и обувь с аксессуарами.
1: И, ну, я думаю, у многих были разные примеры свои из детства. Когда, например, у меня был случай, когда историка путали со старшеклассником.
2: Интересно.
1: У него был образ такой, вполне вот, ну, просто клетчатая рубашка вот эта вот красная, черные джинсы. У него такой немножко рокерский стиль. Вот. А он реально играл в музыкальной группе.
2: Ну, и он это транслировал, да?
1: Ну, он не то, что транслирует, он историк, он интересный, он молодой с ним, да, действительно, можно было интересно обсудить, подискутировать на исторические темы. В этом плане, как профессионал, он цеплял. И поначалу, мне кажется, ну, старшие классы, он все равно цеплял вот этим своим образом, что он выбивается. Но это могло с ним сыграть и злую шутку, если бы, например, у меня так было, неважно, как выглядит человек, если у меня возникал вопрос к его профессионализму, все, я тебя не буду воспринимать. Потому что, да, у меня были такие случаи, что я могла найти учителя ошибки. И прям вот при всем классе, ну, условно указать на это. И у меня, ну, ладно, когда это мы все понимаем, человеческий фактор, мы все можем ошибиться и так далее. Но когда действительно там человек, учитель химии, ну, не знает таблицу Менделеева, да как бы ты опрятно не выглядел, если ты не помнишь, как пишется хлор. Но извините, о чем мы можем говорить? А я вот...
2: Я, кстати, тебе могу, знаешь, что сказать, Вик? Многие дети, они все-таки в первую очередь считывают внешность.
1: Не, в первую очередь, да.
2: А потом, да, когда они уже начинают разбираться в предмете, когда они начинают больше понимать. У меня тоже была такая ситуация, когда на одних из курсов, да, учителю по математике исправлял ошибки на доске. Но это было не потому, что он не профессионал, а потому что человек уже был в серьезном возрасте, это был мужчина,
1: такой
2: в очень серьезном возрасте, он просто там где-то описался. И даже здесь нельзя это назвать какой-то ошибкой, которую ты исправишь. Ты просто говоришь, вот здесь, наверное, вот так и так должно быть.
1: Да.
2: О, да, я что-то там не увидел, либо что-то не дописал.
1: Бывает характер у человека, который вот все портит. Вот,
2: конечно,
1: весь твой ум, весь твой внешний вид, характер. Тут это комплексная работа, поэтому надо быть аккуратными.
2: Вот, ты здесь абсолютно права.
1: Вот, и помните, что вы молодцы. Вот, ну а нам пора прощаться до следующей недели. Всем пока-пока.
0: Рябцев фэшн-шоу.

0: Твое время. 18 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Нобелевскую премию по химии присудили за открытие в органическом синтезе. Лауреатами стали француз Анри Каган и японец Кенцо Суай. В четверг по традиции назовут лауреата по литературе. В пятницу станет известен обладатель Нобелевской премии мира. Погибшего в Рязанской области волгоградского парашютиста Сергея Сергеенко похоронят 8 октября в Волжском. Трагедия произошла 4 октября. 57-летний Сергей Сергеенко при выполнении прыжка с парашютом получил тяжелые травмы, от которых скончался в больнице. Сергей увлекался самым экстремальным видом парашютного спорта – прыжками большой формации, когда в небе спортсмены образуют геометрические фигуры, перестраиваются и расходятся перед раскрытием куполов. Именно при выполнении прыжка в этой дисциплине он и разбился, сообщает «Высота 102». Самым высокооплачиваемым предложением работодателя в октябре в Волгограде стала вакансия водителя категории Е, который может претендовать на зарплату в 200-300 тысяч рублей в месяц. Нужно перевозить грузы по всей России на грузовике работодателя. Далее в рейтинге «Суперджоп» идут автомаляр и тракторист с зарплатой от 120 тысяч в месяц. Также в топе заместитель директора по качеству и токарь-расточник с зарплатой от 100 тысяч. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» 10 октября принимает ульяновскую «Волгу» в матче 13-го тура чемпионата. Стартовый свисток на Волгоград-арене прозвучит в 17 часов. «Ротор» идет на 8-м месте, у него 17 очков, «Волга» на 11-м с 14 очками. Букмекеры в субботнем матче отдают небольшое предпочтение «Ротору». Коэффициент на победу волгоградцев 2.05, на ничью 3.30, на успех «Волги» 3.55. Россияне тратят на досуг 23-25 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. При средней зарплате в районе 100 тысяч рублей это примерно четверть дохода. При этом все участники опроса не выплачивали ипотеку. Большинство предпочитают спокойный отдых после работы, прогулки, кафе. Около трети выбираются в кино, театры, музеи или на концерты. Доллар 85.71, евро 96.03.
3: Информационный конвейер.
5: Реклама.
6: Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.

0: станция «Бамбалей» нас встречает уже в 7 часов. В студии осталась теперь только я, Виктория Сотникова, здесь с вами. И, конечно же, мы немножечко останемся наедине и поболтаем с вами. Тут впереди еще и ждет гороскоп. Надеюсь, ваше настроение прекрасное. Если вдруг вы пропустили почему-то наше реакция фэшн-шоу, то обязательно запомните, что по средам 17.00 мы вас ждем с очень классными темами. Так, ну а впереди сейчас мы будем слушать с вами Набу и Муня, Филатов и Карас и Денис Фёрст. И через пару минут BTS будут петь для нас композицию «Swim», поэтому никуда не уходим, да, а лучше подпеваем и танцуем.
1: 101.5. Знаем, что любишь. Волгоград FM.
2: Реклама. 11 октября в 10.00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении, познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
3: Без возрастных ограничений.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: В компанию «Сады Придонья» требуется газоэлектросварщик. Обращаться по телефону 8 961 086 23 85.
2: А куда мы едем?
3: Проводить испытания и получать новые впечатления.
4: Ведущие «Волгоград ФМ» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
5: Узнай, что мы проверили на этот раз.
4: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими «Волгоград ФМ».
6: Плохого не посоветуем.
7: Спонсор филиал ООО «Хавен», город Волгоград.
8: Мечтаете о малыше, а беременность не наступает? Клиника «Мать и дитя» Волгоград. Лечение женского и мужского бесплодия. ЭКО по полису ОМС. Ведение беременности. Ведущие репродуктологи и гинекологи. Клиника «Мать и дитя» Волгоград. 8 800 700 701. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Wannatype.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон».
2: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
3: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 54%, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 22, ночью до плюс 13.
2: Реклама.
4: Фу, успели.
5: Что успели?
4: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
5: Так рано?
4: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-300.

0: Гороскоп. Гороскоп. На Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Руссоль-Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: Овны день насыщен событиями, и даже самым энергичным овнам он может показаться утомительным. Тельцы позитивной тенденции столь сильны накануне и сегодня не торопятся покинуть вас. По крайней мере, в первой половине дня вы вполне можете на них рассчитывать. Близнецы, вы очень хорошо понимаете людей, даже тех, кто совсем не похож на вас. Но никому не позволяйте злоупотреблять вашей доброжелательностью. Раки, очень неровный день. Первая половина его сложна во всех отношениях и очень утомительна. Львы, прекрасный день для творческой деятельности и решения задач, требующих нестандартного подхода. Девы, этот день пройдет очень плодотворно, если вы поступите благоразумно и направите свою энергию в мирное русло. Весы, этот день очень хорошо подходит для встречи и обсуждения важных вопросов. Вы способны вести диалог даже с самыми сложными собеседниками. Скорпионы, принимайте решение, руководствуясь здравым смыслом, воспользуйтесь советом, даже если он покажется странным. Стрельцы, хотя не все в вашей жизни так просто, как хотелось бы, сегодня жаловаться на судьбу вы едва станете. Козероги, первая половина дня — время путаницы, неразберихи, многочисленные неприятные происшествия, а также труднообъяснимые задержки в делах могут с вами происходить. Водолея, остра деловая интуиция, и к ее подсказкам стоит прислушаться. Именно благодаря им вы сможете неплохо заработать и заключить выгодные сделки. И рыбы, стоит обдумать события недавнего прошлого, вы обнаружите причины следственной связи, которых раньше не замечали. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.
0: Реклама. Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: И, кстати, о праздниках сегодня мы с Лешей не зря обсуждали учителей, да, в нашем фэшн-шоу. Сегодня есть такой праздник, как День дороги в школу. Вот она, школа от нас далеко не отходит. Но еще сегодня есть День вежливых людей, поэтому, да, обязательно помним, что нужно оставаться очень уважительными, да, вообще ко всем вокруг. Еще сегодня День воспоминания про теплые вещи. И если вдруг вы не знали, что попить, то можно сегодня выпить кофе фраппе, потому что именно его день сегодня тоже так же есть. Так, ну а мы впереди с вами будем слушать Бэби Рексу и Дэвида Гетта, Оливию Дин, и через пару минут Шакира и Бурна Бой будут радовать нас своей танцевальной композицией, поэтому обязательно слушаем их.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь. 101,5. Реклама.
2: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
4: Грандиозное открытие года. Автосалон «Бульвар» теперь в Ворошиловском районе на Азизбекова 77А. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом с гарантией в один год. Нужен сервис? У нас 10 современных постов с полным циклом работ. Приезжай. Автосалон «Бульвар», улица Азизбекова 77А.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль. Волжский. 205-505.
7: Ну что опять за рок-концерт в машине?
8: Да просто Мурзик сильно нервничает.
7: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
8: Мурзик, это же просто песня какая-то.
7: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: композиция Count on Me, которую он исполнял, только что радовали нас. И мы с вами все подходим уже к концу этого часа. Буквально, да, остается немного времени. А это означает только то, что мы с вами прощаемся до завтра. Завтра обязательно услышимся. Я надеюсь, у вас прекрасный вечер предстоит. У меня он такой немножечко спортивный. Пойду тренироваться. Если вдруг, да, вы ждали какой-то сигнал, знак, то вот, берите, перенимайте эстафету, да. Потому что, правда, тренировочки — это прекрасно. Главное — найти то, что будет нравиться вам. Так, ну и вообще радуемся, что впереди только 2 рабочих дня до выходных. Это тоже сильно, да, наполняет как-то. Не знаю, как вас, но меня точно. Потому что я представляю, как я буду делать свои какие-то личные дела. У меня там уже какие-то планы. Вообще прекрасно. Так, ну а впереди слушаем Дом Долла и Кит Кади, Everything But The Girl, с композицией Missing. Поэтому не уходим никуда. Я говорю вам пока-пока. И все, услышимся завтра.
1: Волгоград FM 101.5. Реклама. В славянских обоях сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: Главные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Пятируха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Интерьерные кровати и модульные диваны от «Вессен Интерио». Ваш стиль и комфорт. А для детей – большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. «Вессен Интерио». Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: ever.
1: Твое время. 19 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Первое ДТП на парковке напротив Дома офицеров в Волгограде. Автор видео в телеграм-канале В1 утверждает, что досталось и виновнице аварии. На кадрах видно, как пожилая женщина за рулем кроссовера сдает назад и бьет автомобиль, стоявший рядом. Потом, разворачиваясь, она задевает еще одну машину. В пресс-службе регионального управления МВД случай подтвердили. Полицейские оформили протокол ДТП. Что стало с героиней ролика, пока неизвестно. Более 2200 жителей Волгоградской области в этом году получат новые востребованные специальности благодаря нацпроекту «Кадры». Около 900 человек уже приступили к занятиям. Как сообщили в региональном комитете по труду и занятости, особое внимание уделяется участникам СВО. Для ветеранов боевых действий предусмотрен расширенный перечень 213 специальностей. В списке бухгалтер, мастер по ремонту транспорта, оператор связи, повар, пожарный, сварщик и другие специальности, сообщает «Высота 102». Участие в программе бесплатное. Миграционные рейды прошли в Городищенском районе. Проверки проводили ФСБ и полиция. Несколько человек пришлось искать в полях с помощью квадрокоптера. По итогам проверки принято решение о сокращении срока временного пребывания в России в отношении 9 человек. К ответственности привлекут и работодателя, который нанимал иностранцев с нарушением закона. В пятницу на Земле ожидается магнитная буря. Как сообщили в Институте космических исследований Российской академии наук, во вторник днем Солнце выбросило плазменное облако, которое, по расчетам астрофизиков, доберется до Земли через 3 суток. Магнитная буря в пятницу будет слабой и, по прогнозам, достигнет уровня G1-G2. Доллар 85.71, евро 96.03.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как 1, 2, 3. 1. Современное оборудование. 2. Профессиональные офтальмологи. 3. Всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза. Улица Базарова, 20. Телефон 52 92 92. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас! Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
2: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
3: 0+.
4: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: А куда мы едем?
6: Проводить испытания и получать новые впечатления.
7: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
8: Узнай, что мы проверили на этот раз.
7: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими Волгоград FM.
9: Плохого не посоветуем.
10: Спонсор филиал ООО «Хавен», город Волгоград.
11: Мечтаете о малыше, а беременность не наступает? Клиника «Мать и дитя» Волгоград. Лечение женского и мужского бесплодия. ЭКО по полису ОМС. Ведение беременности. Ведущие репродуктологи и гинекологи. Клиника «Мать и дитя» Волгоград. 8 800 700 701. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 40.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +22, ночью до +13.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. На Волгоград FM.
2: Да-да-да.
3: Здравствуйте, Александр.
2: Слушаю.
3: Хотелось бы узнать, вот хочу приобрести машину G-Tour, Т1 или Т2, какую посоветуете взять?
2: Ну, тут каждый почему-то хвалит свое болото, лично по мне, вот лично для моих как бы целей, Т2 был бы самое то. Но без всяких вот этих обвесов дополнительных, там еще чего-то. Потому что Т1 мне что-то как-то не очень понравился в плане поведения. Хотя в целом сделано интересно, нормально. Но и мотор там более-менее бодрый такой, как бы, интересно сделанный. Что касается проходимости, вот тут у меня вопросы были, потому что я не мог в боевом режиме попробовать эту машину. Не было такого случая просто. Не очень, конечно, с одной стороны подкупает вот эта вот планшетизация всех китайцев. Но, по сути, это вот как у всех решение центрального планшета на консоли в Т1, на мой взгляд, могло быть интереснее реализовано. Ну, а так, в целом, как бы, дело бюджета, раз. И, на мой взгляд, предназначение автомобиля. То есть, если нам надо, допустим, машину-платформу побольше, то тут как бы есть уже пожелание, допустим, конкретно купить себе там что-то большое, там, либо наоборот городское. Т2 мне понравился в целом по поведению. К Т1 было немного, но все-таки вопросиков, поэтому здесь выбирать надо, исходя из собственных покатушек, я бы так сказал.
3: А моторесурс какой у них у двигателей?
2: Слушайте, но сейчас говорить о моторесурсе пока еще, наверное, не стоит. Почему? Объясню. Потому что все-таки моторесурс – тема долгосрочная. И вот эти моторы, которые они представляют, мы уже видели на разных как бы интерпретациях у этого производителя. Поэтому я не считаю, что это какой-то прям провал или еще что-то. Абсолютно нормально они ездят во всех подразделениях. Поэтому если уж брать как бы за основу что-то проверенное, то это, наверное, оно у данного производителя. Оно ведь является, по сути, ответвлением от головного концерна. Ну, а что касается вот, в принципе, долговечности турбовых двигателей, главное заправлять качественным топливом, следить вовремя за маслом. Все.
3: Спасибо большое.
2: Спасибо и вам. Удачи. Следующий звонок принимаем. Напомню, наш номер телефона. Вы можете дозвониться по номеру 39-101.5, выйти с нами в эфир, поговорить об автомобилях, задать вопрос, высказать мнение, может быть, что-то добавить или убавить к тому, что мы обсуждаем. Это все принимается. Делайте так, чтобы звонок был безопасен для вашего вождения. Ну и оставайтесь на связи.
4: Этот чувак из, значит, просто там из России показал видос, видеоинструкция, которая у Бэхи есть. Вот. Ага. Ну, видимо, современная BMW, там прямо на экране у них видеоинструкция по эксплуатации автомобиля. Вот.
2: Ну и что, и что?
4: И он там увидел непосредственно, я просто сегодня прожал, значит, в ролике с там, советами по управлению машины, значит, прям указан маневр на дороге, который противоречит правилам дорожного движения. Через двойную сплошную машина просто тупо едет на светофоре. Вот, что еще раз доказывает, что водители BMW как будто бы изначально в своем зародыше, как говорится, уже изначально готовы.
2: Ну, уже видишь, что даже производитель как-то эту тему троллить пытается по-разному. Все по-разному к этому относятся. Но, честно, я как бы статистику свою веду разную. У меня владельцев пока лидеры владельцы отечественного автопрома. При этом...
4: Да.
2: Они считаются, наверное, самыми такими прямо вот быстрыми водителями. Ну, то есть, да. Реально прям, я больше всего гонок наблюдаю именно от них.
4: Ну, да, да, знаменитые приоры.
2: Да. Заниженные тазы, чаще всего встречающиеся с нелегально установленной оптикой, либо там внесениями в конструктивные особенности автомобиля. Ну и многим-многим другим. Я не говорю, что все такие, но по моей статистике, пока вот по стране в целом, по колесив, я вижу чаще именно таких. Но, честно скажу, южный стиль вождения это одно. Достаточно спокойный, я вам честно отвечу. Я был в Сибири в командировке. Вот там люди водят некоторые очень агрессивно. Прям реально на дорогах, не дай бог, ты там где-то что-то медленно тащишься, тебя оборут, обматерят все. Ну, вот это прям трэш какой-то. Я сам как бы живу в Урале, ну, на уральской земле. Тут тоже как бы за словечком-то в карман не лезут, жестко могут приложить. Ага. А там... Просто что-то страшное творилось. Хотел сказать, ребята, спокойнее, пожалуйста. Спасибо. Ну все, я так понимаю, время у нас вышло.
4: А, да, да.
2: Да, поэтому благодарим наших радиослушателей за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем.

0: Реклама. Экспертная гинекология в клинике «Движение». От профилактических осмотров до сложных операций. Опытные гинекологи, деликатный подход и современное оборудование. Запишитесь на прием прямо сейчас. 266-266. Клиника «Движение». Улица Рионская, 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: С 24 октября впервые в Волгоградском цирке грандиозное шоу Гии Эрадзе «Бурляск». 61-28-56.
2: Категория 0+.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: А куда мы едем?
3: Проводить испытания и получать новые впечатления.
8: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
9: Узнай, что мы проверили на этот раз.
8: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
10: Спонсор ИП Ефименко Анна Анатольевна.
11: Магазин «Волгоградский пуховый платок» в Волжском. Натуральные и оригинальные изделия для вас и ваших близких. Город Волжский, ТРК «Волгомол».
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52-62-44.

0: Реклама.
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 11 октября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Пятеруха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Интерьерные кровати и модульные диваны от «Вессен Интерио». Ваш стиль и комфорт. А для детей – большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. «Вессен Интерио». Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 43.

0: свое время.
1: 20 часов.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: 94.5.
1: Знаем, что любишь. Волгоград FM. Твое время. 3 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.